0: Радио Рокс.
1: Вот все мои приятели, художники, писатели собрались под окном. Кто спит?

0: любить друг друга на земле.
1: Радио Рокс. Только рок. Только рок.

0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».
1: Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера.

матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы дарботы, кровь на снегу и пятна красные флажком. Наши ноги и челюсти быстры, почему же ваш шаг

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, местами пройдут кратковременные дожди, больше осадков будет в восточных районах, где также ожидаются грозы и град. По всей стране ожидаются порывы северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Местами на востоке страны под дождевыми и грозовыми облаками скорость ветра в порывах может достигать 23 метров в секунду. Самые сильные порывы местами будут ломать деревья, предупреждают синоптики. Температура воздуха не превысит плюс 11, плюс 15 градусов. В Риге небольшая переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Скорость северо-западного ветра в порывах в течение дня увеличится до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Местами пройдут кратковременные дожди. Больше осадков будет в восточных районах, где также ожидаются грозы и град. По всей стране ожидаются порывы северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Местами на востоке страны под дождевыми и грозовыми облаками скорость ветра в порывах может достигать 23 метров в секунду. Самые сильные порывы местами будут ломать деревья, предупреждают синоптики. Температура воздуха не превысит плюс 11, плюс 15. 15 градусов. В Риге небольшая переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Скорость северо-западного ветра в порывах в течение дня увеличится до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

Радио Рокс. Твое настоящее. Над Рижским заливом 5 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, местами пройдут кратковременные дожди, больше осадков будет в восточных районах, где также ожидаются грозы и град. По всей стране ожидаются порывы северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Местами на востоке страны под дождевыми и грозовыми облаками скорость ветра в порывах может достигать 23 метров в секунду. Самые сильные порывы местами будут ломать деревья, предупреждают синоптики. Температура воздуха не превысит плюс 11, плюс 15 градусов. В Риге небольшая переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Скорость северо-западного ветра в порывах в течение дня увеличится до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

отпечатка этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду на

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Местами пройдут кратковременные дожди. Больше осадков будет в восточных районах, где также ожидаются грозы и град. По всей стране ожидаются порывы северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Местами на востоке страны под дождевыми и грозовыми облаками скорость ветра в порывах может достигать 23 метров в секунду. Самые сильные порывы местами будут ломать деревья, предупреждают синоптики. Температура воздуха не превысит плюс 11, плюс 15. 15 градусов. В Риге небольшая переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Скорость северо-западного ветра в порывах в течение дня увеличится до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
0: Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Над Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Завершена работа над коалиционным договором и декларацией нового правительства. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Новые политические партнеры из объединенного списка Национального объединения Нового единства и Союза зеленых и крестьян во вторник завершили работу над коалиционным договором и декларацией правительства потенциального премьер-министра Андриса Кулбергса. Кулбергс сообщил СМИ, что в настоящее время планируется, что министры нового правительства подпишут договор и декларацию перед заседанием Сейма, на котором планируется утвердить новое правительство. Кулбергс, которому президент Эдгар Ринкевич поручил формирование нового правительства, во вторник назвал состав своего кабинета министров. Он рассказал, что сегодня главная задача – полностью укомплектовать состав кабинета министров, назвав имена, фамилии и сферы ответственности. Он указал, что ожидалось последнее официальное подтверждение, в котором президент сохраняет свою роль в ответственности за оборону и иностранные дела. Кулбергс подчеркнул, что к правительственной команде присоединяется выдвинутый новым единством, представитель которой возьмет на себя ответственность за оборону, полковник Равис Мелнис. Это особенно важное решение, поскольку безопасность является центральным вопросом в контексте формирования правительства, и в этой сфере необходимо восстановить доверие общества. Он также указал, что в сферу обороны привлекается отраслевой специалист с глубоким пониманием, опытом и репутацией, а также способностью немедленно включиться в решение вопросов государственной безопасности. Существенным преимуществом Кулбергс назвал опыт кандидата в непосредственной работе с Украиной, а также контакты со специалистами высокого уровня, особенно в вопросах, связанных с технологиями дронов и обороной. Кулбергс, говоря о персоналиях, указал, что, по его мнению, юридическое образование и знание языков кандидата на пост министра юстиции Эдварда Смилтенса от объединенного списка были бы особенно полезны в Министерстве юстиции. В отношении Мариса Кучинского Кулбергс подчеркнул его опыт на посту премьер-министра, а также способность формировать государственный бюджет, что является одной из важнейших задач правительства. Он пояснил, что именно опытом Кучинскинса планируется укрепить политическую преемственность и компетенцию, чтобы избежать ошибок. Кулбергс также указал, что если бы было больше времени, возможны были бы различные альтернативы. Однако в нынешних условиях, предполагая работу в течение примерно 4 месяцев, необходимо выбирать кандидатов, которые способны немедленно приступить к работе.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии облачно, местами пройдут кратковременные дожди, больше осадков будет в восточных районах, где также ожидаются грозы и град. По всей стране усилятся порывы северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Местами на востоке страны под дождевыми и грозовыми облаками скорость ветра в порывах может достигать 23 метров в секунду. Самые сильные порывы местами будут ломать деревья, предупреждают синоптики. Температура воздуха не превысит плюс 11, плюс 15 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Пока солнце не встало над горизонтом, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио «Рокс». По будням с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио «Рокс ЛВ». Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта». Многопрофильное медицинское учреждение, где опытные врачи и современное оборудование работают ради вашего здоровья.
3: Предложение у нас к вам, оно вроде как новизной не отличается, а давайте-ка утро проведем вместе.
4: Да, мы будем брать пример с вас, вы будете брать пример с нас, а вы следишь и не уснем.
3: Эдакий пример по кругу, в 7 часов и 4 минуты...

0: Футбольные болельщики бы, услышав запев, ну, традиционный запев «Мой поэт едет в Стамбул», говорят, зачем в Стамбул, сегодня футбольный мир едет в Лейпциг, потому что в Стамбуле-то уже был свой финал Стамбул. На прошлой неделе.
1: И баскетбол тоже там был.
0: И тоже был уже, да. А вот сегодня-то в Лейпциге как раз футбольный мир поедет на другой финал Лиги Конференции.
1: Да, спортивные новости у нас 9 часов и 27 минут примерно, да, при поддержке магазинов «Женева» и «ЛВ». А пока перейдем, давайте к этим цифрам.
0: К этим цифркам. Давайте пока цифрки майские. Давайте напомним, что майские цифрки будет озвучивать два человека. Дуэт «Шизгара». Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Титов. Доброе утро.
0: Что касательно сегодняшнего дня, 147-м является этот день с начала года. У нас какие отчеты идет? Вот 5 дней пройдет и приходит к нам лето. Чуть раньше на один день финал чемпионата мира по хоккею, про который мы уже намекнули, и про спортивные новости тоже намекнули. Ну, еще такое важное, конечно, событие летнего характера именно для нашего региона. Через 28 дней, то есть 4 недели, и здравствуй, Лыго!
1: Да, вот. Лунный месяц, так получается. Что касается лунного дня, то сегодня 11-й лунный день, и он хорош для переселения. Сны сбываются, которые вам приснились сегодня. А вообще, этот день хорош для отправления в дорогу. Начало долгого путешествия. Обратите внимание, не короткая там поездка в Плявнике, да, и назад, и с Курцемса.
0: А берите в Дрейлине, например, на 3 километра дальше уже.
1: Например, да. Людям неподготовленным сегодня лучше ничем серьезным не заниматься. Подготовленным в каком плане? Дело в том, что сегодня день астральных битв. И, если вы в этом плане не подготовлены, не знаете, что такое энергия кундалини, как ее включать и трансформировать, то лучше вам сегодня ничего не резать, даже не брать в руки режущие инструменты, включая ножницы, ножницы маникюрные, ножницы еще какие бывают для бумаги.
0: Садовые, в конце концов.
1: Садовые. А секатор вообще мы не говорим ничего о нем. Более того, нельзя касаться насекомых. Нельзя даже их, убивать в случае, если они будут
0: убивать, кусать. Убивать или касаться?
1: Убивать тем более и касаться вообще. Но я думаю, что когда ты касаешься комара, например,
0: сегодня. Или... Я сегодня реально пощадил комара. Знаешь, большого такой, который не кусает, а который вот этот безобидный совершенно.
1: Ну, Стас, видишь, ты мистик. Ты почувствовал, что сегодня именно вот этот день астральных битв. И почувствовал, что ты не очень подготовленный в этом плане человек. Решил, что с комарами лучше сегодня не надо.
0: Хорошо, лучше собой займусь в конце концов. Помните, что Шизгару поддерживает клиника Балта. Займитесь собой, наконец-то. В Балте принимает ревматолог доктор Ирина Карпова, которая, помимо того, что прекрасный ревматолог, является еще сертифицированный УЗИ-специалист.
1: Ну, а ревматолог, в совершенстве владеющий методикой ультразвукового исследования, представляет собой особенный класс специалистов с уникальными вот этими диагностическими возможностями, потому что он может прямо на месте, собрав какие-то ваши рассказы, анамнез, взять и сделать вам УЗИ-исследование, не посылая к другому.
0: Не теряя времени.
1: Да. Ну, собственно говоря, без необходимости вот дальнейших исследований.
0: Ну и чем скорее лечение начинается, а в этой позиции оно начинается очень быстро, тем скорейший результат вы получаете. Клиника Балта, которая оснащена новейшим ультразвуковым оборудованием, современнейшее программное обеспечение, бизнес Купиша 10, центр Риги, легко найти и записаться через evesilibus.lv. Ну и клиника Балта, в принципе, в интернете можно найти контакты. Ну, мы так уже телефончик напомним. 28 770 660.
2: Партнер шоу «Шизгара» — клиника Балта.

0: Как там говорилось, не можешь научим, не хочешь заставим, или как цитируя одного из героев, которого Вицин играл в «Джентльменах удачи», или Крамаров это говорил, доцент заставит.
1: Это Вицин говорил, потому что, очевидно, говорил хриплым голосом.
0: Ну, вот хорошо. Тогда заставят и малыша, и всех остальных. Вас никто, конечно, не заставляет слушать Радио Рок с утра пораньше. Но вы же сами пришли.
1: Я вас уверяю, на самом деле, это один из лучших способов прийти в нормальное состояние, в нормальное расположение духов. Ну и как-то не то, что смириться, а синхронизироваться с окружающей действительностью.
0: Слушай, когда вот ты говорил про энергию, там, кундалини, там, выключатель кто-то не может найти. Пробки проверьте сначала вот на этой самой линии своей кундалиневской. Линия кундалини. Вот и родилось. Привет всем тем, кто хочет праздников каких-то прямо сегодня в среду получить. Ну, не то, что праздников вообще там глобальных, там раз и на работу не... Как день футбола Михаилу Землинскому позвонили, говорит, какой вид спорта у нас у них, у футболистов, популярный? Говорит, да. Че выходным не сделать?
1: Ну, я объясню, чем. Потому что классно бы, но хоккеисты тут же или хоккейные болельщики тут же возмутятся, а нам за ними последуют баскетбольные, городки, волейбольные, ну и так далее.
0: Шашки придут.
1: И каждую неделю будет, по крайней мере, один спортивный выходной.
0: Слушайте, смотрите, что сегодня. Во-первых, сегодня день неотложной медицинской помощи. Серьезная такая тема, поэтому благородные люди, имел честь в этом году уже сталкиваться, не просто там посмотрел, как вы работаете, а спасибо, что вы работаете, спасибо, что вы так оперативно реагируете. Куда бы мы без вас?
1: Мы бы, конечно, вам желали, чтобы как можно реже вы обращались за услугами неотложной медицинской помощи, но согласитесь, слава богу, что они существуют. Странно, что этот день учредили только в 1994 году. Могли бы догадаться раньше, что, во-первых, эти люди достойны уважения какого-то отдельного чествования, во-вторых, им нужна какая-то организация. Придумали это, собрались в Лондоне, давайте будем праздновать именно 27 мая 1994 года это. А потом оргкомитет сказал, что все у вас дороговато, мы переедем, пожалуй, в Бельгию, переехали в Антверпен.
0: А мы же все время говорим с тобой, там собираются на вот такие сходники в любых начинаниях. Или Париж, или Лондон, или Париж, или Лондон. А тут эти подумали, слушай, давай мы что-нибудь посерединке, ну, более-менее такое придумали, переехали в Антверпен. Опять-таки, почему важно, чтобы люди разных сфер вот в какое-то сообщество вступали? Опытом же обмениваться нужно где-то, в конце концов. Это же нам всем во благо и пойдет.
1: И вот там деньги выбивать проще большой
0: кучей. Да, кстати, там всем кучи и пошли. В общем, смелое такое решение. Кстати, насчет дня смелых решений. Неофициальный день во всех отношениях. Но если вы в таком колебательном моменте зависли, вы что-то до сих пор не можете мне взять квадратное или зеленое, квадратное или зеленое. Так вот, смелое решение. Берите и то, и другое.
1: Ну, а помните про астральные битвы и то, что неподготовленным нельзя касаться режущих и колющих предметов. День изобретения шпрот. Сегодня это такой отдельный праздник, который, может быть, где-нибудь во Франции мы и не поняли точно, а в Риге понимают все, потому что связан он именно с тем, что в Риге происходило.
0: С этой баночкой прекрасной. И понимаете, много лет назад, когда не было вот этих самых самооткрывающих баночек, ну, потянул вот за уголок, и она сама вскрывается. А вот ты правильно напомнил сегодня, что там колющие и режущие, как бы уберите, а тут человек баночку шпрот достает, ну, по старой схеме. Блин, надо бы консервный нож. И тут... В шизгаре сказали.
1: Мы тут выяснили, что на самом деле у шпрот дело, конечно, даже не в открывашке, хотя она тоже важна, а дело в масле. Потому что в 1884 году появилась первая фабрика по рыбным консервам. Было такое товарищество Гёгингера, которое показало дорогу молодым. Молодые тоже начали упаковывать рыбу в консервы. И было модным французские сардины использовать. Ну как, берется сардина, салака, то есть заливается маслом. Классно, здесь салаки нет, бралась килька, решили, что по-модному надо заказать оливковое масло дорогое, залили кильку, оказалось, что, ну, не звучит. И уже, наверное, в течение 6 лет экспериментировали, смешивали разные там масла, извините за выражение, добавляли разные специи, какие-то рецепты, пока в том же самом товариществе Гёгингера не нашли решение. Масло из семян кунжута. И вот это масло, смешанное пополам с горчичным маслом, обратите внимание, и было признано лучшим для производства шпрот.
0: Но опять-таки, видите, вот вкинули в проброс какую-то информацию, там как выходцы из Дании... А именно датчане вот здесь
1: разворачивали
0: все это дело и там экспериментировали на себе и на своих соседях. Так вот, по поводу там кто-то дойдет и говорит, шпроты, а что там за масло? А вы так, па-пам, смесь кунжута и горчичного, в конце концов.
1: А вот те, кто сейчас едет, собирается проехать или пройти пешком по Тербетес, на Тербетес 76 находилось то самое товарищество Мортенсена, которое 27 мая 1890 года начало производство тех самых шпрот, которые максимально приближены к тому, что мы можем отведать сегодня.
0: Представляете, те шпроты были максимально приближены к центру Риги, а наши шпроты, а потом эти шпроты максимально приблизились уже к тому, к чему мы привыкли. Привыкли с нами проводить утро. Мы же не шпротами едиными будем вас кормить сегодня с утра пораньше. Хотя вещь полезная. 7 часов и 20 минут.
2: Шискара. Здесь начинается нормальный день.

0: Реклама.
1: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
2: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
3: Это вообще нужно измерять?
2: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
4: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
5: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билетсервис».
6: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28-770-660. Клиника «Балта». Рига. Улица Эрнеста Бирзника, Упиша, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100-0280.
7: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
8: Доброе утро, планета!
7: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
9: Радио «Рос» 88,6 FM.

0: Румянцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта». Многопрофильное медицинское учреждение, где опытные врачи и современное оборудование работают ради вашего здоровья.
2: Сколько хорошего медицинского можно сегодня отметить, пойти решить свои вопросы чекапа не только в клинике «Балта» или поздравить любого знакомого, который когда-то работал в системе скорой помощи или там сейчас работает. Просто-напросто, действительно, славные люди. Спасибо, что вы сейчас на своем боевом посту, скажем так.
3: А некоторые, можно сказать, а ты не хочешь поработать в скорой помощи? Вот возьмись за голову, давай начинай учиться, поступай, и в конце концов будешь
2: через определенное количество...
3: носителем этой уважаемой профессии.
2: Лет. Кто что хорошего успел и где сделать именно 27 мая? Ну, смотрите, у каждого из нас есть в Питере или родственники, или знакомые. Кто-то из нас успел поработать там большое количество лет, кто-то просто неравнодушен к архитектуре и к истории этого города. Как бы то ни было, в 1703 году по указанию Петра I заложили не в Ломбардии, а просто заложили город как таковой, Санкт-Петербург, ставший окном в Европу.
3: А в 1895 году, уже совсем в другом месте, английский изобретатель Бирт Акерс запатентовал кинопроектор.
2: Мудрый!
3: Как бы совсем другая история. Смотри, прошло много-много лет, и, казалось бы, ничего более важного за эти почти, там сколько получается, 200 лет и не состоялось. Однако вот в 1896 году сразу случилось нечто очень важное. В Риге открыт понтонный мост через Даугаву.
2: Вот еще крохой застал я все это дело, и даже знаю, где остатки этого моста вот здесь присутствуют, можно на них пойти вот в бухточке такой они стоят и посмотреть, как это выглядит. Еще прорыв такой с точки зрения перемещения в пространстве. 1919 год, гидроплан НС-4 успешно совершил первую в мире пересадочную трансатлантическую авиаэкспедицию. Он тогда приземлился в Лиссабоне, доказав возможность авиасообщения между континентами, а то нельзя же все вплавь да вплавь.
3: А в Нью-Йорке в 1930 году, 27 мая, был открыт небоскреб Chrysler Building. Тогда самое высокое здание в мире и символ американской инженерной мощи. То есть, вот смотри, лифт изобрели в конце 19 века. Uh-huh. Подумали, что все, будет сейчас прорыв, сейчас мы настроим домов. Начали реально высокие дома строить только в 30-х годах.
2: Потому что помимо лифтов стали остальное все просчитывать. Во-первых, прочность конструкций, целесообразность, наверное. Потом подумали, слушай, ну ладно, там лифт-то туда поедет. А как у нас все остальное? В смысле, что все остальное? Ну, канализация, как у нас будет работать? Ну, как обычно, блин, ты прикинь. Ты ж масштабы какие, Chrysler Building, 319 метров, ну.
3: Самое главное, а кто все это будет убирать? И может быть, кому-то даже пришло в голову, а зачем нам все это нужно? Ну, зачем нам такая, извините за выражение, дура? Высотой 319 метров. Обойдемся, может, 170? Тоже высоко, тоже обратят внимание, нам места хватит.
2: Позавчера самолет у нас дурой был, цельнометаллический. Сегодня это у нас тоже все. Ладно, давайте про умных поговорим, людей и отважных. Смотрите, ведь не только человек в 20 веке перемещаться уже стал на цельнометаллических самолетах. Да, дурах, да. Человек все-таки пытался на стратостате подниматься все выше и выше и выше. И в первый в мире полет человека на стратостате совершили ученые-швейцарцы Пикар и Кифер вот в 1931 году.
3: А у нас сегодня еще один мост знаменитый празднует свое, как бы сказать, ну не то что день рождения, а день открытия. Потому что в 1937 году прошлого века в Сан-Франциско состоялась церемония открытия знаменитого моста «Золотые ворота». Ну а он... действительно поражает там воображение. 1280 метров основной пролет только, да? А общая длина там вообще по 3 километра. Ну и самое главное, количество рядов для машин, пешеходов там было гигантским. И, наконец, стоимость строительства 35 миллионов долларов на то время. Это что-то совершенно фантастическое. Причем это не учитывая то, что могли спереть. Потому что тогда вроде особо не перли, потому что за руку могли схватить.
2: Но с другой стороны, это же Сан-Франциско, город Селедиска.
3: Поэтому должны были, да, поэтому здесь мы берем эту цифру, учитывая то, что в принципе сперли.
2: Слушай, а я, знаешь, я тебе говорил, да, вот для себя недавно открыл старый сериал, я по одной серии, так, чтобы там иногда картинку поменять, смотрю, это «Дефективный детектив» про инспектора Монка, а там как раз все в Сан-Франциско происходит, и вот в начале появляется как раз вот картинка города и мост, «Золотые ворота». Я вот недавно как раз думал, ведь фильм, понятно, снят в начале 21 века, сейчас там уже 26-й год, все равно начало вроде как, но в 37-м году установили, как ты любишь говорить, эту дуру, вот, у которой основной пролет 1280 метров. А ведь все равно какие-то эксплуатационные там
3: издержки
2: идут, и нужно какой-то капремонт делать. А как вот это вот основной пролет 1280?
3: Ты говоришь, называй своими именами, да? Как вот это
2: вот? Чините вот эту дуру. Эту умную дуру такую.
3: Так, чинить последовательно. То есть по кусочкам, не закрывая все полосы, ну, как вот у нас делают. Тут закрыли где-нибудь на Ульма или Агатва одну полосу. Все знают об этом, потому что, когда подъезжаешь, уже встаешь в очередь за 2 километра. Там так тоже было. Пробки
2: наши, Сан-Франциско,
3: в Америке появились, да. Никого не удивить этим. А закончим, давайте, космической темой, потому что без космоса нам никуда. Даже 27 мая в 99 году прошлого века, за год до тысячелетия, космический шаттл Discovery впервые состыковался с МКС. Ну и тогда стало понятно, что теперь это надолго. Значит, теперь мы знаем как, знаем кто и знаем куда.
2: И знаем зачем. 27 мая. Видите, сколько полезного и знакового успело сделать человечество. Может быть, сегодня к этому списку еще что-то прибавится. И может быть, даже при участии тех, кто с утра пораньше послушал «Шизгару».
0: «Шизгара». Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Пульс Гара.
1: Решим все, кроме погоды.
2: Реклама. Слушайте новости спорта в утреннем шоу Шизгара при поддержке магазинов швейцарских часов Женева, Longines Tissot Certina, хронографы самых знаковых спортивных побед. В Риге на Тербатас 9, в торговом центре Акрополе Альфа, в интернет-магазине Женева ЛВ и в самом новом магазине в торговом центре Рига Плаза, который откроется в конце мая.
0: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
3: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
4: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу сервис».
5: Радио Рокс. Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Местами пройдут кратковременные дожди. Больше осадков будет в восточных районах, где также ожидаются грозы и град. По всей стране ожидаются порывы северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Местами на востоке страны под дождевыми и грозовыми облаками скорость ветра в порывах может достигать 23 метров в секунду. Самые сильные порывы местами будут ломать деревья, предупреждают синоптики. Температура воздуха не превысит плюс 11, плюс 15. 15 градусов. В Риге небольшая переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Скорость северо-западного ветра в порывах в течение дня увеличится до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
5: Радио Рокс. Латвия.

0: Какой ты нафиг танки?
1: Мы тут, пока песня шла, все-таки не отпускает нас история с этим мостиком «Золотые ворота». Доброе утро к тому, кто только что свой радиоприем.
2: С тем, что сегодня открыли, значит, мост «Золотые ворота» 27 мая, когда там давным-давно в 20 веке, мы тут гадаем. И вы тоже можете погадать, там у нас тоже есть вантовый мост. Вот как эти ванты менять в случае чего?
1: Вот. Как вообще эксплуатация всего происходит? Причем Сан-Франциско, это в отличие от Риги, еще тут, слава богу, мы не в сейсмоопасном районе живем, а там же и потряхивает, и будь здоров, как иногда. Поэтому еще раз преклоняемся просто перед человеческим гением, который вот такого рода, как Леша любит говорить, дуру соорудил там когда-то.
2: Так, эти дуры надо там менять.
1: Люди, которые периодически используют слово «дура» в уменьшительно-ласкательном или неуменьшительно-ласкательном по отношению к чему-то фундаментальному, это я, Стас Флоренцев.
2: А я, Алексей Титов. А, между прочим, «дура» — это, может быть, и латынь.
1: Конечно, просто, да, абсолютно.
2: Такая твердая.
1: Да, we see. Про изобретение поговорим, как всегда в это время, умных людей вспоминаем, кто раз-раз и что-то такое сделал как раз 27 мая.
2: И у нас сегодня такая музыкальная история, связанная с патентами. В 1890 году, аж в конце 19 века, 27 мая, Луис Гласс и его деловой партнер Уильям Арнольд получили два патента на первое в мире музыкальное устройство, которое потом стали называть джукбокс.
1: У нас, знаешь, как Гласс сразу со стеклом, ассоциативный ряд там, мы его просто стаканом звали, до этого человека, кто-то скажет про него. И зря, между прочим. А Арнольда как звали второго? Шварц, что? Нет, хотя нет, тогда еще Шварценеггера никто не знает.
2: Арнольд была его фамилия.
1: Ну, я понимаю, я говорю,
2: кликухи
1: погоняло.
2: Как его звали в детском садике?
1: Или в школе.
2: Арни. Ну, а помимо джукбокса, который был, в общем, аппаратом, в котором можно было выбрать какую-то песню и прослушать, они решили, что просто так это совершенно неинтересно без изобретения монетного приспособления для этого самого фонографа. То есть, когда кидаешь монетку, и в связи с тем, что монетка принята, какая-то песенка ставится. Первый джукбокс представлял собой фонограф с электроприводом, который был установлен в дубовом шкафу.
1: Богато!
2: Был размещен он в салоне Пале-Рояль в Сан-Франциско, опять же, и это было еще до появления вакуумных ламп, так что усиления звука не было, и за 5 центов посетитель мог прослушать запись через одну из четырех трубок, ну, как бы в наушниках, можно сказать, по-нашему. Аппарат получил прозвище «Никель в прорези», «Никель in the slot», потому что, ну, как бы надо было бросать эти монетки. И, вы знаете, стал мгновенным хитом этот бизнес, потому что принес более $1000 менее чем за полгода.
1: Помнишь вчерашнюю историю, когда тоже парни там изобретали, как им казалось, такую вполне себе игровую штучку.
2: Видеоигра под названием «Pong».
1: Да. И они эту игру решили тоже испытать, опять-таки, ну, может быть, не в такой роскошный в салончик, там, просто в барчик неподалеку отнесли. И помните, чем закончилось, когда хозяин сказал, фигня ваша не работает, а выяснилось, что весь монетоприемник был вообще до отказа заполнен. Она работала, фигня, просто-напросто никто не предполагал, что такой ажиотаж будет.
2: Смотри, история с джукбоксом происходит в 1890 году, а история с понгом в баре происходила в 1972 году, то есть прошло 82 года. Технология, самое главное, инфляция. И $1000, которые Арнольд с Глассом заработали тогда, в конце 19 века, это бешеные деньги. И эти никелевые монетки, которые туда бросали люди, это вот прямо они от сердца отрывали, вместо того, чтобы купить сегодня угощение для всех в этом салоне, они слушали
1: в трубочку
2: свою любимую песню в трубочку.
1: Это такой отдых эгоиста, я бы сказал. Слушайте, знаете, будем альтруистами, будем, конечно, смотреть, что хорошего можно сделать и для своих родных и близких, и усилить звук так, чтобы всем доступно было. Но и про себя не забываем, потому что про свое здоровье в первую очередь. Шизгара выходит при поддержке клиники Балта. Клиника Балта оснащена новейшим ультразвуковым оборудованием, усовершенствованным программным обеспечением. А вот ревматологи какие в клинике Балта? Они же еще являются сертифицированными УЗИ-специалистами.
2: И обратим ваше внимание на модный термин «мускулоскелетное ультразвуковое исследование». Оно изменило подход к диагностике и лечению заболеваний опорно-двигательного аппарата, потому что точность и удобство его представляют преимущество как врачам, так и пациентам, независимо от того, идет ли речь о там, помощи в проведении лечения или эффективности диагностики. Один визит, и МСУК То есть вот это вот самое мускулоскелетное ультразвуковое исследование справляет и решает все вопросы.
1: Представляете, а ведь чем быстрее будет найдена причина, тем скорее начнется лечение. Таким образом, экономия во всех позициях. И время, потому что дважды не нужно походить сначала к одному специалисту, потом к другому. Все, один специалист сделал, и лечение уже запустили. Клиника Балта запустили в хорошем смысле. Там типа зеленую ракету пустили, и все пошло лечиться. Я в этом смысле. Клиника Балта, самый центр Риги, в нескольких шагах от центрального железнодорожного и автовокзалов. Смущает что-то вас там в своих мускулах или, в своих шарнирчиках, в своих этих, как они называются, вот эти вот...
2: Суставы.
1: Суставчики, в конце концов, забыл, как называется. Легко найти, записаться Эвеселебоспункс и, конечно же, номер телефона, потому что телефон изобрели давно, значительно раньше, чем все остальное. 28 770 660.
3: Партнер шоу «Шизгара» — клиника «Балта».

0: Радио Рокс. Твое настоящее. Реклама.
1: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28-770-660. Клиника «Балта». Рига. Улица Эрнеста Бирзника, Упиша, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100-0280.
2: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
3: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Tissot. Ведь именно часы Tissot получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Терпетес 9, в торговом центре Акрополе Альфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая.
4: Женева!
5: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
6: Невыключенный утюг?

0: сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билетсервис».
1: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: Слушай, ну, при всем уважении, вроде как рокеры, такие сладенькие-сладенькие. Просто как какое-то блюдо, которое сейчас можно взять и подать под кофе или под чаек.
1: Да, на самом деле, когда мы рассказываем вам о тех кулинарных изысках, которые имеют отношение к конкретному дню, мы, конечно, могли бы вам советовать что-то на завтрак, но мы решили, что это будет неправильно. Завтрак должен оставаться завтраком классическим, как вы привыкли и любите. А вот потом, когда заглянете куда-нибудь на перекус, можете взять что-нибудь соответствующее дню
0: сегодня. Ну, смотрите, с одной стороны, мы сегодня про шпроты говорили. Конечно, можно и это использовать. Опять-таки, козырнуть тем, что вы знаете по поводу масла.
1: Знаете, что термо-то 76.
0: История оттуда пошла, между прочим, с протиком. Ну, а вот в мире, в какой-то части мира сегодня отмечают День черничного чизкейка. Поэтому вот
1: у меня такой... с чизкейками всегда проблема. Знаешь, когда вот смотришь на разнообразие чизкейков и думаешь, какой же выбрать? Вот этот классический, еще какой-то. Еще вот сегодня точно этой проблемы быть не должно.
0: Приятного аппетита!

Что север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

та по прескуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней

0: Над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В чрезвычайных обстоятельствах школьников смогут освободить от экзаменов. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Впредь министр образования и науки в чрезвычайных обстоятельствах сможет освобождать школьников от государственных экзаменов в том случае, если проведение экзамена нельзя будет обеспечить и в дополнительный срок, решило правительство во вторник. В случае, если чрезвычайные обстоятельства нарушат проведение экзамена в основной день, школьникам придется сдавать экзамен в дополнительный срок. В свою очередь, если экзамен не может быть проведен и в дополнительный срок, министр может принять решение об освобождении школьников от соответствующего государственного экзамена. В таком случае планируется зачислять выпускников основной школы в средние школы, учитывая их средний балл по конкретному предмету. Средний балл в основном может быть использован и в вузах Латвии, сообщило Государственное агентство развития образования, добавив, что находится в контакте с образовательными учреждениями, и вузы были проинформированы о возможной процедуре. Между тем, зарубежные вузы часто требуют свидетельства о сдаче конкретного централизованного экзамена. В таких случаях школьникам предоставляется возможность сдать экзамен позже, после дополнительного срока. Государственное агентство развития образования обещает оперативно подготовить сертификаты, чтобы их можно было своевременно подать в зарубежные университеты. Изменения были инициированы после того, как на прошлой неделе из-за возможной угрозы воздушного пространства в нескольких краях Латвии был прерван централизованный экзамен по латышскому языку для 9 классов, а также на время было прервано проведение централизованных экзаменов по физике оптимального и высшего уровня для средней школы. Планируется, что учащиеся, не сумевшие сдать экзамен по латышскому языку из-за угрозы нарушения воздушного пространства, сделают это в дополнительном семестре 9 июня, а учащиеся средних школ сдадут экзамен по физике в дополнительном семестре 2 июля в соответствии с расписанием государственных экзаменов. Учащимся, которые по уважительным причинам будут сдавать государственные экзамены в дополнительном семестре, свидетельства об окончании основной школы могут быть выданы начиная с 30 июня, а свидетельство об окончании общеобразовательной средней школы – с 17 июля.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии облачно, местами пройдут кратковременные дожди, больше осадков будет в восточных районах, где также ожидаются грозы и град. По всей стране усилятся порывы северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Местами на востоке страны под дождевыми и грозовыми облаками скорость ветра в порывах может достигать 23 метров в секунду. Самые сильные порывы местами будут ломать деревья, предупреждают синоптики. Температура воздуха не превысит плюс 11, плюс 15 градусов. В Риге небольшая переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Скорость северо-западного ветра в порывах в течение дня увеличится до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Когда утро превращается в испытание, будильник звучит как злодей и крепкий кофе не помогает проснуться, включай «Шизгар». Здесь энергия бьет ключом, краски яркие и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио «Рокс». Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио «Рокс ЛВ».
4: Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта». Многопрофильное медицинское учреждение, где опытные врачи и современное оборудование работают ради вашего здоровья.
5: Я понимаю, что сейчас вот последние, так сказать, дни, когда в школу успевают там привезти там киндеров своих народ, потому что потом каникулы. И сейчас каждый из вас напоминает мне того самого школьника, которого семья в школу собирает. Смотри, Лена о погоде рассказала, был что одеть. Клиника «Балта» про здоровье напомнила. В общем, все собраны абсолютно.
6: Да, осталось только добраться вовремя и никуда не опоздать. И с хорошим настроением, благодаря кому? Конечно же, нам. Шизгара, доброе утро.
5: 8:04.

0: этой версии этой песни более такой драйвово прописанный. Мне нравится. Слышал там, когда соляга идет, да. Он еще и он там скидывает. Это, знаешь, как караоке, там подсказывают песни, а тут хочешь научиться, все для тебя, старичок, возьми и повтори. А, кстати, в первой версии такой, знаешь, опять-таки сладенький, там у них еще девушка в определенный момент появлялась, она пела «Тихий огонек моей души». Я вот все думал, интересно, они когда на гастроли едут, они с собой берут ради вот одной вот...
1: А как, по-твоему, они в каждом городе ищут новую девушку для того, чтобы пойдем с нами на сцене попоем. А потом,
0: вечеринка. В этом и прикол. Как раз нужна девушка, которая. И как помнишь, там найти рыжих. Ну, вчера, когда этот художник там голландский, который там собирался, думал, 10-15 придет, пришло 150. Вот да. Они тоже на это рассчитывали, может быть.
1: Да, но на самом деле я тебе скажу, что это затяжки всякие. Это как сложный райдер, который сложно выполнить, если тебе в каждом городе перед концертом надо еще кого-то найти. А одно дело, когда неважно, как она споет, а вообще, значит, попробуйте, возьмите соль, возьмите, да, давай ты будешь стоять просто блядь, и молчать. Лопать глазами.
0: Я, знаешь, помню, что... Ну, во-первых, это как совет, я, по-моему, несколько раз говорил. Вот когда, мало ли, там, жизнь кого-то закидывает, и за один стол вы попадаете с какой-то певицей или с какой-то актрисой, не думайте никогда рассказывать этой актрисе про другую актрису. Ей это будет неинтересно. То же самое певица. Я помню, как вот я был юн, не знал, что творю, и тогда я работал конферансье в коллективе Ларисы Санны Долиной. И вот мы приезжаем в какой-то город, а тогда с... этими с ягодами, не как сейчас, вот клубника целый год продается. А тогда это было диковинку. И вот организаторы решили рассказать, что вот до нее сюда приезжала Наташа Королева. Не нужно это было рассказывать совершенно. И вот говорят, вы знаете, у нас до вас была Наташа Королева, и она просила в райдере у нее, чтобы была клубника там обязательно стояла. И Лариса Анна произнесла одну фразу, ее нельзя произносить по радио, говорит, ну, типа, ну, что уж говорить, я ее так переведу на русский литературный, скажу, заслужила. Вот как бы это по поводу радио.
1: Я тебе скажу, что в оправдание, и как бы чтобы откреститься от возможного сексизма, точно так же ведут себя и мужики, у которых есть райдер.
0: Да тебе вообще...
1: У них тоже бывают там и сливки с клубникой, и разные виды напитков. И если они слышат о том, что кто-то мог позволить себе что-то, что ты постеснялся указать в райдере, то тоже, в общем, как бы будут ровно те же слова, которыми пользовалась Лариса Санна, а может, еще несколько этажей.
0: Ну, представляешь, там мужик приезжает какой-нибудь там, ну, условно, голландин какой-нибудь, и у него написано в райдере «Эклеры обязательно там крем-блюбери».
1: А я думаю, что у мужиков еще может быть веселее, потому что одно дело завидовать, что вот у него были там черничные эклеры, а у меня нет, или у него был там такой-то коньяк, а у нас всего лишь вот это вот пойло непонятное. Нет, самое главное, услышьте, потом всем рассказывать. Представляешь, приезжаем мы туда-то, там вот в город Урюпинск, а там, значит, рассказывают, что у голландина тут были чизки.
0: И ржут в голос. Вы знаете, а этот так доброе утро, я Стас Флоренцев.
1: А я Алексей Титов, а мы должны были рассказать вам о том, что этот день нам сегодня несет в плане цифр, но что-то увлеклись райдерами и рассказами о том, как готовиться к концерту.
0: Прикольно, здесь про звезд там вспомнили все, значит, и про Луну нужно поговорить, что ж там одними звездами ограничиваться.
1: 11-й лунный день сегодня, и он хорош для переселений, сны сбываются, причем аккуратно говорит Альберт Великий, сны бывают сбыточными, то есть бывает сбывается, бывает не сбывается. Вообще день хорош для отправления в путь, дорогу, если вы уже отправились в дорогу, здорово, значит, правильный, как бы сказать...
0: Дорогой вы идете.
1: Правильно, да, дорогой идете, да, товарищи. День астральных битв сегодня. День связан с высшей энергией кундалини, ее включением и трансформацией. Поэтому, если вы впервые слышите об этом термине, никогда не имели с ней дела...
0: Ты про кундалини?
1: Да. Людьми неподготовленными лучше ничем серьезным в этот день не заниматься, особенно не брать в руки колющие, режущие инструменты, даже хлеб не резать в этот день. Покупайте те...
0: Покупайте резанные.
1: ...изделия, которые нет, можно рвать.
0: На родину.
1: Сворачивать, да. Бросать начатое сегодня нельзя. Все следует обязательно доводить до конца. И последнее, но очень важное. Не рекомендуется соприкосновение с насекомыми. Нельзя их убивать, нельзя их гладить. Ну, в общем, как бы по возможности их надо сегодня избегать.
0: Или освобождать, как я уже похвастался сегодня. Там сам не зная, взял и как бы... помог одному.
1: А кому ты помог?
0: Ну, вот комару? Этот комар большой, который вот безобидный, который не кусает, который...
1: Самец. Комариный самец.
0: Это так думаешь, что самарин... Он безобидный, он, по сути, даже опылительную какую-то функцию, наверное, несет на себе. Ну, я его взял и простил. Слушайте, ну, здоровье комара – это приходящая составляющая, а вот наше с вами здоровье – это клиника Балта. Клиника Балта, в ней принимает чудесный врач-ревматолог Ирина Карпова. А Ирина Карпова, помимо того, что она очень продвинутый ревматолог, прекрасный доктор, она является сертифицированным УЗИ-специалистом.
1: Ну, и здесь, наверное, вам не надо уже объяснять преимущества, но ревматолог, в совершенстве владеющий методикой УЗИ, представляет собой особый класс специалистов с уникальными возможностями именно для диагностики. Потому что именно с помощью вот этой ранней диагностики ценная возможность появляется раннего выявления воспалительных изменений, которые, между прочим, не определяются при стандартном клиническом осмотре и часто отсутствуют даже на рентгенограммах. А вот ультразвук позволяет это все обнаружить.
0: Клиника Балта – это совершенно другой уровень медицины. Клиника Балта находится в центре Риги. Легко записаться через evisilibus.lv. Ну, если я сказал, где в центре Риги, улица Бирзника, Упиша, 10. Ну и номер телефона для того, чтобы начинаем решать свои проблемы прямо сегодня. 28-770-660.
2: Партнер шоу «Шизгара» – клиника Балта.

0: А еще сегодня можно что-нибудь отметить. Потому что 27 мая, сирень свистет, душа поет, и хочется какого-то праздника.
1: Ну, смотрите, у нас, во-первых, сегодня день неотложной медицинской помощи. Мы уже сказали очень хорошие слова. Я думаю, их можно говорить постоянно в адрес людей, которые действительно на сутки, представляете, человек заступает, и вот сутки он не принадлежит себе, он принадлежит именно делу, которому он учился многие-многие годы, и которым он действительно болеет по-настоящему. То есть спасает человеческие жизни и здоровье.
0: 27 мая это празднуется, потому что учредительный акт Европейского общества неотложной медицины приняли 27 мая и решили, что надо праздновать этот день. Но случилось это почему-то только в 1994 году. Могли бы додуматься раньше и начать раньше как-то отмечать и почести
1: оказывать. А то каждый считал, что их скорая помощь самая скорая и самая помогающая.
0: Нет, каждый считал, что его это не касается. Просто, понимаешь, до поры до времени. Ну и можно всем пожелать и от лица, между прочим, работников скорой помощи, чтобы вас это действительно не касалось, чтобы вы этот телефон не запоминали даже, ну и, по крайней мере, не использовали.
1: Ну, учитывая то, что с нами всю неделю клиника Балта, и, стало быть, мы про здоровье периодически что-то говорим, мы должны еще сказать про вашу кожу, потому что день защиты от солнца, то есть день солнцезащитного крема, и не только напоминание о том, что кожу нужно от солнца защищать периодически, тем более, когда она такое агрессивненькая. Это я про ультрафиолет имею в виду.
0: А еще сегодня важный праздник для Риги, потому что сегодня день изобретения шпрот. Я там сказал праздник и подумал, что ну а праздник ли он? Празднует ли его кто-нибудь, кто, кроме тех, кто занимается шпротами профессионально?
1: Кто в этой промышленности рыбоперерабатывающей еще остался?
0: В Риге это появилось все в промышленности, в смысле в 1884 году, когда появилась первая фабрика товарищества Гёгингера, а потом потянулись скандинавы с разными фамилиями, которые открывали свои фабрики и закатывали в консервные банки кильку местную. И долгое время подбирали правильный рецепт того, чем эта килька должна быть консервирована.
1: Ну, учитывая то, что они, ребят, были пришлые, привыкли к перемещению в пространстве, я про датчан и не только говорю, они говорят, слушай, давай как-то бомбанем в нем что-нибудь необычное. А что у нас с оливковым маслом? Ну, как бы трудно, но достанем. Давай достанем. Притащили оливковое масло. Издалека везли. Нет, что-то не зашло. И тогда народ говорит, слушайте, есть у нас одна тема, ну, там идейка. Давайте попробуем. Попробовали, и получилось. Получилась смесь масленичная такая.
0: А в товариществе Гёгингера предложили масло из семян кунжута смешать пополам с горчичным маслом, и было признано, что это лучший рецепт. Так вот, 27 мая 1890 года, говорят, товариществе Мортенсена в Риге по адресу Термета 76 начали производство шпрот в масле, который максимально приближен к современному рецепту.
1: Слушайте, мы живем в таком многоконфессиональном обществе, поэтому мы должны, конечно, сегодня вспомнить, что кто-то из наших радиослушателей сегодня начинает отмечать Курбан-Байрам. Праздник жертвоприношения является частью мусульманского обряда, паломничество в Мекку и один из важных праздников вообще в мусульманской культуре. Ну, про мифологию можем, конечно, быстренько пробежаться. Это библейский сюжет о попытке нанесения патриархом Авраамом, по-арабски Ибрахимом, своего сына Исаака в жертву Богу.
0: Ну, известная история, которая и у мусульман, и у христиан примерно одинаковые имена, правда, другие. Ну и здесь решили, что вот надо приносить в жертву барашка для того, чтобы поблагодарить, что сына не пришлось.
1: Это как параллели, как в спорте идет. Замена у нас пошла, и тренер берет, и вот вместо там вместо сына взяли барашка, поставили.
0: Ну, смотрите, здорово получается. Есть из чего выбрать. Вам уже решать, значит, в какой час вы что будете отмечать сегодня.
2: Шизгара. Твое лучшее утро.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28-770-660. Клиника «Балта». Рига. Улица Эрнеста Бирзника, Упиша, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100-0280.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums ar valriekstiem un kļavu sīrupu. Excelence 110 gramu 79 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 2 litri 1,39 €. Maksima.
3: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
4: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
3: Ух ты! Безумно выгодно.
5: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
6: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: А ты не забудешь каску, если поедешь, например, на велосипеде. Ну, потому что всякое перемещение, хочется что-то такое внести, какие-нибудь коррективы.
1: Да, и поезжай только по велодорожкам.
0: Обязательно. И себя сбереги, и не нервируй остальных людей, у которых были другие планы на это утро. Привет всем, у кого планы на утро совпадают с нашими. Это Шизгара из Риги, я Стас Флоренцев.
1: А я Алексей Титов. Если у вас сегодня день рождения, то, во-первых, с днем рождения вас. Если не у вас день рождения, то не забудьте поздравить того, у кого сегодня день рождения, и рассказать ему, в каком он замечательном коллективе оказался.
0: Слушай, а я все время вспоминаю, знаешь, когда вот завершение школьного тогда еще учебного года, и вот впереди каникулы, народ будет разбегаться, и кого-то вот... А вы знаете, у Ниночки сегодня день рождения, допустим, 27 мая, а у всех остальных уже какие-то другие планы, какой-то скомканный этот поздравительный процесс идет, а потом понимаешь, что потом-то придут те летние, которых вот и училка-то никогда не вспомнит. Она их никогда не поздравляла, потому что в этот момент они все время разъезжали к бабушке в лагерь или в спортивный лагерь куда-то, и это вне ее вообще.
1: Ну, знаешь, там есть свои плюсы, свои минусы. Ну, то есть, во-первых, не надо покупать конфеты, чтобы приносить всех, угощать конфетами. Во-вторых, ты можешь начать день рождения праздновать не после школы или там после каких-то важных дел, а прям с утра и закатить праздник себе прям вот 8:30. Вот можно начинать, особенно если нет необходимости идти на работу и школу. Так, а я говорил, в каком вы коллективе
0: празднуете. Да? Закатаем
1: губу. Я имел в виду этот список знаменитостей, которые сегодня родились. Начнем мы с Генри Киссинджера, американского государственного деятеля, понятное дело, там ЦРУ, КГБ хотел сказать. Ну да, ЦРУ, которая общалась с КГБ, наверное. А что они еще делали?
0: А сразу Михаила Любимова могу вспомнить, потому что писатель, автор шпионского рассказа, вот те то самое как раз альтернатива ЦРУ, мягко говоря так, а те журналисты Александра Любимова.
1: Что касается актерского, значит, компонента, то сегодня, 27 мая, день рождения праздновал Бубы Кристофер Ли, легендарный актер, известный почему-то не по своему дикому количеству роль в классических там театральных постановках и фильмах 50-х, 60-х, а более-менее последним ролям своим во «Властелине колец» и в «Звездных войнах».
0: Слушай, ты про ЦРУ сказал, и вроде как про творческую составляющую. Я вспомню такого актера Вячеслава Шалевича. Он на самом деле Алана Даллеса сыграл, между прочим, самого главного ЦРУшника времен войны. Где он сыграл? Конечно, в «17 мгновениях весны».
1: Значит, дальше у нас, что касается творческих работников, Андрей Битов, писатель, поэт, сценарист, общественный деятель, родился 27 мая 1937 года.
0: И голос действительно великого коллектива «Цветы» группы Стаса Намина, Александр Лосев. Горжусь тем, что и был, наверное, последним, кто устраивал его и группы концерты в Риге тогда. И действительно, этот совершенно фантастический и совершенно недооцененный, я бы так сказал, вокалист был. Потому что так, как он пел, ну, понимаешь, каждый вокалист, он особенный. Каждый понимает, что он неповторимый. И каждый, или там, я в караоке могу спеть так же, как вот, допустим, он. Это тебе кажется, Иван Царевич, хочется сказать, так как пел Александр Лосев, песни «Цветов» и не только, не споет никто.
1: Ну, а учитывая, что мы практически то же самое, другими словами и с другими нюансами можем сказать про Александра Башлачева, у которого день рождения тоже сегодня, и про Михаила Барзыкина, главного человека в группе «Телевизор», у нас сегодня получается такой день рок-н-ролльных праздников. Поэтому захочется, закончить хочется сегодня не на рок-н-ролльщиках, как мы обычно делаем, а на человеке из совсем другой области.
0: Потому что всех же к столу вы соберете за своим столом, за свой день рождения. Поэтому Джейми Оливер, британский шеф-повар, телеведущий, человек, благодаря которому многие там люди, которые вообще забыли о том, что самому готовить иногда не то, что полезно. Полезно во всех отношениях, потому что он плохому не научит. Но и в основном, и еще и какой-то движ, опять-таки, сам себе придумываешь.
1: Я думаю, что полезно будет заглянуть, что он сегодня выложит у себя в соцсетях, потому что, наверное, в день рождения есть у него какая-нибудь особенная традиция, которую можно будет потом дальше использовать в ваших кулинарных изнах.
0: Ну, а таланты, глядишь, каждого сегодня перечисленного, или просто вспомнили мы сегодня тех знаменитостей, которые родились 27 мая, наверное, присутствуют у каждого рожденного сегодня. С вашим днем, с днем рождения!
2: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Слушайте новости спорта в утреннем шоу «Шизгара» при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева», «Лонжин Тисот Цертина», хронографы самых знаковых спортивных побед. В Риге на Тербатас 9, в торговом центре «Акрополе Альфа», в интернет-магазине «Женева ЛВ» и в самом новом магазине в торговом центре «Рига Плаза», который откроется в конце мая.
2: 10 июня. Спелет Концерт Холл. Оксимирон. Национальность.

0: пропустить. Билеты на oxymeron.com.
1: Милосердие правит и свет там берегами, где нас нет.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits 30. maijā Siguldā.
4: Радио Рок. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, местами пройдут кратковременные дожди, больше осадков будет в восточных районах, где также ожидаются грозы и град. По всей стране ожидаются порывы северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Местами на востоке страны под дождевыми и грозовыми облаками скорость ветра в порывах может достигать 23 метров в секунду. Самые сильные порывы местами будут ломать деревья, предупреждают синоптики. Температура воздуха не превысит плюс 11, плюс 15 градусов. В Риге небольшая переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Скорость северо-западного ветра в порывах в течение дня увеличится до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
6: Шизгара. Решим все, кроме погоды.

0: так бывает, что встречаешь днем знакомых, которые, ну, привыкли слушать Шизгару с утра пораньше и поддерживают, как бы, разговор, вспоминая о тех или иных сэмплах, которые мы вот распределяли по эфиру. Вот была какая-то темка, и человек как бы там сразу: «Ой, а вот сегодня вы про это рассказали? Клево, вот спасибо за вашу поддержку». Вообще, поддержать Шизгару — это стильно во всех отношениях.
1: А вы знаете, а мы в это время обычно рассказываем про какие-то вещи, которые стали незаменимыми, изменили нашу жизнь, были запатентованы или изобретены.
0: И сегодняшний день, конечно, не исключение. А вчера, помнишь, мы про рыжих говорили? И когда перечисляли, где рыжих много-много-много, в том числе и говорили слово «Шотландия», то есть «скотч». Мы сегодня про скотч будем говорить. Мужики, про настоящий скотч! Причем, знаете,
1: это... Не про тот, который можно... пить.
0: Это ваш любимый, тот, который клеится.
1: Да, вообще, на самом деле, это удивительное приспособление, которое, вот, если продумать, где он может быть, вот это точно так же, как иголка с ниткой, зубная щетка, носки, даже носки нет, я имею в виду, есть у каждого. Носки не обязательно есть у каждого, особенно, когда солнце светит, май на дворе. Да, а вот скотч можно найти в любом офисе. Почти есть, в любом
0: круто
1: доме.
0: Круто ты сказал. То есть у человека может не быть носок, носков, а
1: скотч,
0: скотч есть обязательно.
1: Да, потому что офис-менеджер всяко заказал там скрепки, дырокол и скотч. Без него не прожить.
0: Знаете, когда говоришь Дрю Берримор, все говорят, какое смешное имя у человека Дрю. А представьте, есть люди, у которых Дрю — это не имя, а Дрю — это фамилия. Один из таковых — это как раз Ричард Дрю, который когда-то устроился лаборантом на работу в американскую компанию Minnesota Mining. И сейчас это очень знаковая такая составляющая.
1: Да, я почему говорю про офис, там вот эти офисные принадлежности? Потому что сейчас компания называется 3M.
0: Во!
1: Да, и поднялась она как раз на том скотче, который придумал Ричард Дрю. На самом деле компания занималась наждачкой в то время. Никаких офисных тебе прибамбасов, клеящих бумажечек и скрепок. Наждачка для настоящих мужчин, которые занимались настоящими малярными работами, связанными с покраской автомобилей.
0: И я знаю, что ты скажешь. Наждачка — это бизнес настоящего мужчины. Потому что, знаешь, было у отца два сына. Один выпускал туалетную бумагу, а второй выпускал наждак. И папа все время... считал, что тот, который по наждаку, тот настоящий мужик, а мама того, который выпускал четырехслойную бумагу, гладила по головку и говорила: какой ты молодец.
1: Логично, потому что тот, кто выпускал наждачку, он, понятное дело, ничего не боится. Но, значит, Дрю приезжал к этим мужикам...
0: Извини, он поет в туалете?
1: Слушай, ну
0: просто спросил. Хорошо, да. Ну, с наждачкой. Так.
1: Кто он, во-первых? Дрю или тот мужик, который наждачкой чистит автомобили? Кто-то из них абсолютно точно, да. Так он приезжает, Дрю, привозит новые образцы наждачной бумаги, смотрит, как покрасили, они отшлифовали. Не получается у них нормально красить. Почему? Потому что на стыках появляются, ну, видно, что красили, в общем, оттенки какие-то. И уговорили его, значит, те самые мужики, которые наждачку испытывали и потом красили автомобили, что надо что-то придумать для того, чтобы, ну, как бы, чтобы при покраске кузова в месте, где поверхность нужно было покрасить двумя или более цветами, как-то более четко разделялось. Ну, соответственно, Дрю, будучи инженером, решил, что дело очень просто. Надо что-то налепить. И через какое-то время появился вместе с рулоном бумаги, у которого с двух сторон был приклеен лейкопластырь. Ну, то есть, понимаете, это очень похоже на перевязочный материал, когда наклеиваешь, значит, бумага, с двух сторон две таких клеящие полоски. Ну и потом приходят настоящие мужики с этой наждачкой, которые работают и потом малярными работами, и у них ничего не получается, потому что бумага это скукоживается, опять нет никакой ровной грани, опять двумя красками какой-то там кадиллак не покрасить, ну и коту под хвост. Дрю думал еще полгода и потом пришел к выводу, что надо делать по-другому. Надо взять просто ленту прозрачную и ее намазать каким-нибудь специальным клеем. Ну, в общем, он скотч этот был сделан из каучука, масел, смол на целлофановой основе, был водонепроницаем, противостоял ну, какому-то дикому диапазону температур и первоначально, разумеется, использовался вовсе не для покраски автомобилей. Там он показал, что вот можно так, и тут же оказалось, что эта липкая лента настолько липкая, что липнет ко всему, и, соответственно, она сама норовит что-нибудь упаковать. Первое, что пришло в голову, это упаковки продуктов или каких-нибудь товаров, когда обернул бумагой, и вместо того, чтобы там как-то ее сшивать, взял и замотал липкой лентой. Все.
0: Слушай, но его эта тема еды, в которую изначально упаковали, она его не отпускала, и он придумал, вот знаешь, бывает, яйцо побилось. А вроде как жалко, оно же побилось, но еще не вытекло. И он предложил такую штуку: давайте, говорит, этот скотчик брать и там хранение разбитого яйца. То есть раз перекрепил, и потом можно использовать.
1: Ну и это не самый экзотический, как вы понимаете, способ применения этой клейкой ленты. Приклеить можно все, что угодно. А потом еще, когда усовершенствовали этот, ну как бы сказать, футляр, в который помещался рулон этой ленты, еще и ножом, чтобы можно было тут же отматывать, отрезать и сразу лепить, но совсем стало незаменимым эта история.
0: Нет, знаешь, во всей этой истории, там минуту назад, вот после там, твоего первого монолога, потом, когда во вторую часть переходил, там была такая история, такая, и все это ушло коту под хвост. И я приставил вот эту липкую ленту, и кот говорит: мне это? Ну что вы за люди такие?
1: Не понимаете нас слишком буквально.
0: Слушайте, мы за здоровый образ жизни во всех отношениях. С нами клиника Балта. В клинике Балта на Бижника Упиша 10 принимает ревматолог доктор Ирина Карпова, которая является еще сертифицированным УЗИ-специалистом. У кого давно проблемка с суставами или мягкие ткани вас смущают? А вот УЗИ-специалист, который еще и ревматолог, и скорее так, ревматолог, который еще и УЗИ-специалист, это особый класс специалистов с уникальными диагностическими возможностями.
1: Да, ну, уникальность диагностических возможностей заключается в том, что ревматолог вас осматривает и тут же, не посылая к другому специалисту на исследование дополнительное, может сам сделать УЗИ, сам продиагностировать, соответственно, все понять. Ну, более того, и лечить начинает
0: сразу
1: быстрее.
0: Программа лечения запускается, и сразу результат налицо.
1: Да, находится клиника Балта, что очень удобно, в нескольких шагах от железнодорожного и автовокзала, то есть вы можете рассказать о ней вашим друзьям, которые живут вне Риги. Ну, а записаться можно очень просто через evislibus.lv или позвонить по телефону 28 770 660.
2: Партнер шоу «Шизгара» клиника Балта.

0: и курили.
1: Радио Рокс. Твое настоящее. Реклама.
2: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
3: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Tissot. Ведь именно часы Tissot получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Терпетес 9, в торговом центре Акрополе Альфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая.
4: Женева! Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28 770 660. Клиника «Балта». Рига. Улица Эрнеста Бирзника, Упиша, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100280.
5: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Налог высок, можно будет компенсировать выплаты за землю. Авто отгоняют от храма, лютеране отбирают у водителей проезжую часть. Наркоманы молодеют, латвийских детей отправляют на принудительное лечение. Кто ответит за асфальт? В Риге ремонтируют отремонтированные улицы. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
1: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Рижским заливом 9 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Правительство Кулбергса в декларации.

0: Федерации выдвигает в качестве приоритета безопасность и 5% ВВП на оборону. Далее об этом и других событиях более подробно.
1: Про главное.
0: В декларации будущего правительства кандидата в премьер-министры Андриса Кульбергса в качестве главного приоритета предусмотрена стабилизация ситуации в области безопасности. При этом подчеркивается бюджетная дисциплина, развитие экономики и укрепление социальной политики, а также направление 5% от ВВП на оборону. В декларации указано, что партнеры, формирующие правительство, обязуются сосредоточиться на конкретных делах в течение 14-го сейма, принимая решения по принципу единогласия и воздерживаясь от поддержки предложений, влияющих на бюджет без общего согласия. В сфере безопасности предусмотрено обеспечить полную поддержку службам обороны и внутренних дел, укрепляя границу, противовоздушную оборону и общую устойчивость государства. Планируется направить на оборону 5% ВВП, одновременно развивая местную военную промышленность и сотрудничество с союзниками, а также расширяя присутствие НАТО в Латвии. Также правительство намерено шире внедрять современные технологии, включая беспилотные системы, совершенствовать противовоздушную оборону и возможности радиоэлектронной борьбы, а также создать системы обнаружения дронов. Особое внимание планируется уделить приграничным регионам. В декларации подтверждается, что Латвия продолжит оказывать всестороннюю поддержку Украине и будет укреплять санкционную политику против России, не смягчая уже установленные ограничения. Одновременно планируется принять решение о дальнейшем правовом статусе украинских гражданских лиц в Латвии. В области внутренней политики предусмотрен более строгий миграционный контроль, в том числе ограничение выдачи новых долгосрочных виз и видов на жительство, а также усиление надзора за использованием выданных разрешений. В бюджетной политике правительство намерено двигаться к сбалансированному бюджету к 2030 году, проведя пересмотр расходов во всех министерствах и повысив прозрачность в госзакупках. Планируется также пересмотреть систему выплаты премий и обеспечить открытый доступ к бюджетным данным. В развитии народного хозяйства предусмотрена разработка национальной стратегии искусственного интеллекта, укрепление конкурентоспособности предприятий и содействие развитию экспорта. Одновременно планируется прекратить торговлю с Россией и Белоруссией, координируя действия с другими странами региона. В социальной сфере правительство планирует усилить поддержку семей с детьми, развивать программы доступности жилья и ввести базовую пенсию, постепенно увеличивая доплаты за трудовой стаж. Также приоритетом будет увеличение финансирования здравоохранения и реформа сети больниц. В декларации также предусмотрено усиление надзора за крупными проектами, включая реализацию Rail Baltica и развитие Air Baltic, а также продолжение работы над долгосрочной стратегией развития государства.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии облачно, местами пройдут кратковременные дожди, больше осадков будет в восточных районах, где также ожидаются грозы и град. По всей стране усилятся порывы северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Местами на востоке страны под дождевыми и грозовыми облаками скорость ветра в порывах может достигать 23 метров в секунду. Самые сильные порывы местами будут ломать деревья, предупреждают синоптики. Температура воздуха не превысит плюс 11, плюс 15 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
2: Когда один день похож на другой, когда не радуют ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай Радио Рокс и наступит Шизгара. Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. По будням с 7 до 10 утра.
3: Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта». Многопрофильное медицинское учреждение, где опытные врачи и современное оборудование работают ради вашего здоровья.
4: Все, заключительная среда стартует весны 26-го года.
5: А я бы сказал, начинаем, но на самом деле мы продолжаем.
4: 9,4 минуты.
6: Но где ты?

0: 9:08. Привет всем девушкам с именем Варвара или Барбара, которые сейчас слушают с утра пораньше Шизгару. Вообще слушают Радио Рокс. Вы умнички.
1: Меня зовут... и если вас зовут по-другому, вы тоже умнички.
0: Вот, Николай Петрович, можно вы будем просто Барбарой звать сегодня? Значит, что про себя?
1: Я хотел сказать, как тебя зовут.
0: Меня зовут Стас Флоренцев.
1: А меня Алексей Титов.
0: Это Шизгара. Что касательно вот этих фанков, которые сейчас вот наигрывались, там басистам дали возможность поиграть, потому что это ж, ну, такая бесовочка определенная должна быть в любом там Джеймс Сейшене, и не только. А перед этим у нас високосный год, полчаса назад, хотел сказать, полгода назад, високосный год. Високосный год все время. И там как раз есть момент, когда соляга идет, и, собственно говоря, комментирует человек те ноты, которые он берет. Это для того, чтобы если какой-то человек не просто слушает музыку такого направления, она ему глубоко симпатична, и потом попытается ее наиграть, это как бы такая рука профессионала, вот помощь, на, старичок, я тебе все. И представляешь, если бы сейчас все до-до-до, фа-соль, ре-ре, па-па-па, фанк-пам-пам, два раза, и в конце музыкальный треугольник.
1: У меня есть два варианта развития событий. Во-первых, можно сказать, мечтать не вредно. Ну, потому что всем практически все равно, какие там ноты были. Главное, чтобы звучало с настроением нормальным. А второй вариант развития событий. Знаешь, а Рига такой музыкальный город, где все то, что ты сейчас сказал относительно того, какие ноты там звучали в соляке или что басист играл. В принципе, люди считывают, а многие даже, когда они фальшивят, у них это, знаешь, как-то вот отмечено красной краской где-то и подчеркнуто. Слушаешь группу Би-2, понимаешь, так, здесь барабанщик сложал, здесь красным подчеркнуто переиграть.
0: Врагов потом... наживешь сейчас.
1: Ну ладно, не Барабанщик, я про Би-2 так образно сказал, не обязательно
0: Би-2. Би-3 скажи.
1: Би-3, да.
0: Да, Ю-2, они все равно не поймут ничего там. Там Боно вышел, мимо нот.
1: А руки не дотянутся.
0: Ой, а дворник хам, вот прожигали, здорово.
1: Ладно, сегодня у нас 27 мая, это среда, а если еще пока никто вам не сказал, что среда маленькая пятница, вам повезло, уверяю вас, обязательно кто-нибудь сегодня, вот 100% скажет, что это либо середина недели, либо это маленькая пятница, и можно праздновать.
0: Я зарок себе насчет маленькой пятницы дал много лет, вот уже никогда не произношу все это дело.
1: Здоровье там не позволяет.
0: Да, наверное, да. А ты заставляй себя, хочется сказать. Слушайте, мы про температурные рекорды, вот сегодня было про что потрепаться, даже не вспомнили ни разу. Давайте один раз вспомним. 57-й год, спутник полетел, понимаете. А в Риге 4,1 градуса всего, правда, с плюсом.
1: Это нормальная температура, 4,1. У нас тут давеча было совершенно нормально. Надеваешь плащ, делаешь вид, что лето просто холодноватое. То есть уже самая низкая температура, в принципе, достаточно высокая, извините за такой каламбур.
0: А вот если бы ты в 24-м году прошлого, позапрошлом году в этот день одел бы плащ и ходил бы в черных очках, все бы решили, что ты шпион.
1: Да, но я думаю, что большинство людей склонялось к тому, что они нудисты, потому что когда было за бортом 28,5 градусов, хотелось отправиться на нудистский пляж и оказаться без одежды. Многие, между прочим, так и делали.
0: Давайте что-нибудь быстренько, не все, но что-нибудь про лунный календарь расскажем сегодняшнего дня.
1: Давайте самое главное подистиллируем. 11-й лунный день, он хорош, прежде всего, для переселений и для отправления в путь дорогу, для начала долгого путешествия, а не маленького какого-то, да?
0: Да. Это не 10 минут, а 11.
1: Это важный день для астральных битв. Связан он с энергией кундалини. Людям, неподготовленным в этом плане, лучше ничем серьезным не заниматься.
0: Лучше зайдите, посмотрите, что такое кундалини, а то не тем начнете заниматься. А потом скажете, так это не кундалини называется, на самом деле.
1: Исходя из этого, особенно нельзя брать в руки режущие инструменты. Вот теперь, учитывая то, на что ты намекал, это становится совершенно прозрачным. Значит, если вы не подготовлены в плане кундалини, не касайтесь режущих инструментов, даже хлеб нельзя резать в этот день.
0: Лучше плащ все-таки оденьте.
1: Еще не рекомендуется соприкосновение с насекомыми. То есть, кстати, я вот думаю, что тот, кого ты принял за самца комара... Вот
0: да я не говорю, что он самец, это большие вот эти комары, которые не кусачие, вот эти летают.
1: Их можно спутать с некоторыми паучками. Есть такие пауки, которые не кусают, там, не летают и так далее. Да, то есть паукообразных трогать можно, а вот насекомых нет.
0: А самку богомола нет, потому что чревато будет. Так, бережем здоровье и богомола, и главное, свое здоровье. Нам сейчас это значительно важнее. Вот у кого-то проблемы с суставчиками, не знаю, как-то походка вам ваша не нравится. А почему бы вам не пойти к ревматологу профессиональному? Клиника Балта, которая поддерживает Шизгару и правильно делает, между прочим, там в Балте принимает ревматолог Ирина Карпова. Чудесный доктор, который еще является сертифицированным УЗИ-специалистом. Это ж комбо. Человек сэкономит ваши походы. То есть обычный доктор вас посмотрел, говорит, вам бы на УЗИ пойти. Потом ко мне вернетесь и подумайте программу лечения. А тут вы все в один присест. Пришли, сделали, посмотрели и получили вот программу, как излечиваться от этого недуга.
1: А, ну и особенно важна вот такая возможность исследования УЗИ для раннего выявления воспалительных изменений, которые не определяются при стандартном осмотре и часто отсутствуют даже на рентгенограммах. А вот ультразвук позволяет обнаружить патологию на ранней стадии, когда вмешательство врача наиболее эффективно.
0: Позвольте врачам из Балты вмешаться наиболее эффективно. Клиника Балта легко найти прямо в центре Риги, Бирженка, Упиша 10. Еще проще найти и записаться через интернет evesilibuspunkt.lv. Хотя почему? Там тоже было просто. И номер телефона тоже простой. 28-770-660.
2: Партнер шоу «Шизгара» — клиника Балта.

0: Так, у нас попоют, потом еще и поговорят, и еще обозначат что-то важное, например, праздник какой-то или повод сегодняшнего дня. Если кто не в курсе, даже не заморачивайтесь по поводу календарика. Самое необходимое мы вам найдем для поддержания разговора. Опять-таки, где-нибудь всем в коллективе проявите себя. Говорит, о, на солнышко что-то я посмотрел сегодня. А, что это оно за тучкой спряталось? За тучкой оно спряталось, потому что тучка даже понимает, что сегодня день защиты от солнца. Человечество отмечает. Мы же... Помнишь, в клинике Балта про дерматологию рассказывали, там про кожу?
1: Да, было, конечно, говорят каждый год о том, что, в принципе, избыточно загорать не надо, может привести к каким-то плохим последствиям. Так вот, сегодня день, когда надо обратить внимание на то, что солнце, это, конечно, хорошо, но много солнца, как и много, извините, шоколада или алкогольных напитков, это тоже очень
0: как
1: плохо.
0: Как ты красиво-то сделал. Да. Сравнил. Все в норме должно быть. И...
1: Много волос, например, это тоже не очень хорошо.
0: Как это ребенку мультики дал 20 минут посмотреть, и все, 25...
1: Много мультиков, это очень плохо.
0: Абсолютно. Или, допустим, 3 ферзя на одной шахматной доске. Ну нафига? Вот хочешь, я тебе ферзя на день рождения подарю? Что ты будешь 3 ферзями делать? Непонятно. Подожди,
1: а какого он цвета должен быть, самое главное?
0: Да такого же, какая-то... Поставь 3 белых ферзя. Вообще-то меня скорую помощь мне уже надо.
1: Где у нас день защиты от солнца, а там у нас день солнцезащитного крема. Так что требуйте сегодня скидок на солнцезащитный крем. Закупайтесь заранее, но посмотрите на срок годности, потому что если вам будут пытаться продавать прошлогодний, то может он и не будет защищать настолько, насколько написано на тюбике.
0: Как обычно вам будут продавать прошлогодний, то вы смотрите. Слушайте, сегодня день неотложный не только солнцезащитной помощи, сегодня день медицинской помощи, это самое главное. Поэтому спасибо всем тем, у кого дети когда-то сказали, все, папа, мама, спасибо, я пошел работать в скорую помощь. Какие благородные у вас дети. И вот как человек, который прибегал уже в этом календарном году.
1: Куда ты прибегал?
0: Прокатился уже, как-то вот, ну, было время. Знаешь, я в социальных сетях, это, есть категория людей, которые, ой, блин, я вот поехал туда. Может быть, для кого-то это важно. Я наоборот, вот...
1: Прячусь.
0: Не то, что прячусь, ну, как будто не было со мной. Ну, не болею я. Я такой вот вечный двигатель. Получается. Но благодарен всем тем людям, которые, кстати, многие из них говорят, ой, а мы вас знаем, вы на Роксе работаете. Я говорю, ух, какие продвинутые.
1: Да. Да, но празднуется 27 мая этот день, потому что именно в этот день группа товарищей подписала учредительный акт Европейского общества неотложной медицины. Случилось это в Лондоне, а потом они переехали в Антверпен, потому что там, ну, как-то проще, наверное, и дешевле снимать штаб-квартиру. Что еще сегодня? Еще сегодня праздник жертвоприношения мусульман Курбан Байрам, который является частью большого обряда паломничества в Мекку, в том числе. И, в принципе, мифология очень похожа на историю с жертвоприношением, которое у нас есть библейский сюжет у христиан. Да, когда Авраам своего сына Исаака должен был принести в жертву.
0: А потом в команде произошла замена, и барашек появился, который как бы и вот с ним произошло это. В общем, сегодня Курбан Байрам – это один из важнейших праздников в мусульманской культуре. Если вы как раз, слушая нас, отмечаете именно праздник, поздравляем.
1: Да, ну а еще сегодня для всех христиан важный день, потому что сегодня день изобретения шпрот. Потому что именно в этот день, в 1890 году, товарищество Мортенсен в Риге, или фабрика Мортенсен в Риге, начала производство по рецепту, который очень похож на то, что мы знаем сегодня. Потому что сначала в кильку пытались добавлять дорогое оливковое масло, как это делали французы в салаку, и это было не очень вкусно. Потом начали экспериментировать, а потом подобрали правильный состав. Кунжутное масло на 50% размешанное с горчичным. Во-первых, сохраняется. Во-вторых, сохраняло свойства, в смысле, долго. Во-вторых, там хранилось при любой температуре. И в-третьих, знаешь, а может быть, это самое главное, было вкусно.
0: Слушай, для меня только сейчас дошло. Ведь есть категория стран, где слово кунжут вообще не произносят, они говорят сезам.
1: Да.
0: Ну и так, по сути дела, банку что мы сделаем со шпротами? Мы ее открываем. То есть сезам, откройся, это как раз вот про банку шпрот.
1: Вот так вот сегодня, если будете ехать мимо Термита 76,
0: кредите,
1: именно там располагалась фабрика Мортенсена, которая 27 мая 1890 года начала производство этих шпрот.
0: Как машина времени пела, ты помнишь, как все начиналось? С другой стороны, когда мы говорим «датчане» и музыка, это лейтбэк идет, «Sunshine Reggae». Вот ты помнишь, как все начиналось, сегодня могли бы спеть все. Вот и лейтбэк, и машина Вадимовна, и все такое прочее. Главное, что вот приезжаешь куда-то, и когда чувак на частичном английском языке «Where you from, my friend?» когда тебе спрашивают, ты говоришь, там называешь Латвия, говорит, что ты, говорит, шпроты, скажи, и все, кивнет. И зауважает сразу. Приятного аппетита. 9.22. У нас, между прочим, суперточные часы от магазина «Женева» напоминают, что скоро у нас новости спорта, которые сегодня будут в основном хоккейные.
2: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: Радио Рокс. Твое настоящее. Реклама.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации.
2: Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Рестораны Вайроксаус и Мартин Бетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты Delicious Service.
4: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28 770 660. Клиника «Балта». Рига. Улица Эрнеста Биржника, Упиша, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100280.
5: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Зинтери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
0: Радио «Рокс» 88,6

0: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
1: Новости спорта выходят при поддержке магазинов «Женева». Швейцарские хронографы ваших побед.
2: Ну и, помимо всего прочего, ТИСОТ, швейцарский хронометрист, официальный хронометрист чемпионата мира по хоккею, точнейшие швейцарские часы ТИСОТ Лонжин Сертина в магазинах «Женева» на Тербертас 9, в Акрополе Альфа и в интернет-магазине «Женева.лв».
3: Хотя, понятно, для нас, для любителей точного времени, главный швейцарский город — это «Женева», поскольку магазины так называются. А мы сейчас будем говорить про Цюрих и Фрибург, где и проходит все еще тот самый чемпионат мира по хоккею. Где лучшие игроки получают те самые заветные часы?
2: ТИСОТ, которые вы можете, между прочим, ровно в том же наборе с шайбой найти в магазинах «Женева».
3: И без всякого риска, без удаления, между прочим. Итак, в заключительном матче, вы уже знаете, группового турнира сборная нашей страны одержала победу над венграми. Кубик Рубика собрали, как я сказал вчера главному тренеру, сказал, наверное, да. Обеспечили выход в четвертьфинал чемпионата мира. В Цюрихе игра проходила 8-1. Кстати, Балцерс-то забросил 7-ю шайбу на текущем турнире, стал новым рекордсменом сборной Латвии по голам на отдельно взятом чемпионате мира. Швейцария-Финляндия, параллельная игра, там 4-2, и возвращение Александра Баркова. И не просто вернулся, он 10 лет, по-моему, не играл за сборную Финляндии, потому что было чем заняться. Понятное дело, Флорида, он там капитаном в НХЛ играет. Кубок Стэнли, кстати, выиграл за это время. И автор дубля, он еще и капитаном стал теперь опять у финнов, Александр Барков, автор дубля во вчерашней игре. Несколько раз в матче, где обе команды забыли, что такое средняя зона, значит, такие, кто это здесь, там, мне туда, по делу, в штрафную противника нужно. Масса столкновений, стычек, где можно было крикнуть что-нибудь по-русски, что, наверное, он мог себе позволить, поскольку в швейцарской команде играет еще Денис Мальгин, который сразу бы отреагировал на все это дело. Язык-то Пушкина понимает. Кстати, у немцев играет Александр Карачун, один из там основных игроков, а у него папа один из лидеров долгие годы был сборной Беларуси. Сразу параллели, кстати, напрашиваются на состав сборной Канады, ну, когда Барков вернулся, и сразу папа пришел, вот капитан у финнов. А там 19-летний Селебридити, капитан, при живом Кросби. Там я все с фамилией 19-летнего парня. Канадцы вчера играли с чехами. Периодически я переключался с одной игры на другую. Там очень долго висел счет 2-2. И тут у канадцев Таварес, что называется, отоварил чехов. И сразу игра стала интереснее, потому что чехам-то нужно было выигрывать в основное время. А игра-то перевернулась. Там сначала было 2-0 в пользу как раз команды из Праги, ну, вот, базирующейся. А потом переключилась на 2-3. И последний гол был в пустые ворота. Кстати, это была 10-я передача Кросби на этом турнире, но этот гол не засчитали, поэтому передач только 9. В общем, в двух этих вечерних, поздних матчах было море эмоций, снятие вратарей, забитые шайбы в пустые ворота. Кстати, про финнов говоря, помнишь, я рассказывал про Яланина, тренера, который сначала финнов тренировал, потом, устав от них, пошел тренировать сборную Италии. Там, говорит, у них весело, кормят лучше. А после чемпионата Яланин говорит, нет, пора мне на пенсию.
2: И тут же итальянцы убедили.
3: Убедили, говорит. И вместо того, чтобы поехать к ним в Италию, для пенсии очень классное такое географическое место. Нет, он говорит, меня на шоу пригласили. Говорит, какое? Финская, говорит, а что, в Финляндии есть такое? Говорит, да, так что будет там. Ну и вспомним про скандинавов-экспериментаторов. Это я сборную Швеции, которая на валидоле для своих болельщиков. Там сначала вообще все как-то светило, может быть, не попаданием туда дальше, в четвертьфинал. Все-таки обыграли они сборную Словакии, огорчили тех. 4-2 квалифицировались в четвертьфинал чемпионата мира и убрали знаки вопроса со своего участия в плей-офф. Трудный путь у них получился. А кто будет вспоминать все-таки, если, знаешь, вот критиков полно. И состав какой-то не тот привезли. У нас же тоже таких есть-то. И про Харриса Виталиныша говорили. Ой, что он там сделал? Почему он там вратаря чуть раньше? Почему он четвертое звено не выпускает? Знатоков-то много. А на деле-то потом смотрим результат и получаем. Поэтому если шведы с медалями вернутся, или тем более могут еще и выиграть что-нибудь такое.
2: Все, что для этого нужно сделать, это обыграть Швейцарию.
3: Ну, сначала. Главное, что все забудут о том, что было в начале на групповом этапе. Латвия завтра в Фрибурге. Приезжают наши из Цюриха туда. Не в Женеву, а в Фрибург. И сыграют со сборной Норвегии. Дальше следующая пара швышу, как я люблю говорить. Это Швейцария-Швеция. ответ Словакии со Словенией поиграли, а почему ШВШУ не могут сыграть? Ну, а США-Канада, это такое североамериканское дерби идет. Ну и Финляндия-Чехия, вот там тоже будет жарко. Сегодня жарко будет для всех поклонников тенниса, поклонников нашей Алены Остапенко. В 13:30 во втором туре Ролан-Гароса она с представителей Польши играет. Пани Магдалинет. 73-я она в рейтинге мировом идет. Верим, все-таки Алену не должно удивить появление этой польской девушки. Ну и главное вечернее событие. От хоккея сегодня отдыхаем. Смотрим футбол. Финал розыгрыша Лиги конференций. Все внимание на лейпцигский стадион Red Bull Arena, где Crystal Palace, за который когда-то поиграли Андрей Рубин и, конечно, Александр Калинько. Там четыре ноги наши там присутствовало когда-то. И будут принимать Рая Валекано. Тот самый клуб, про который вот я уже много говорил, у которых там и тренировочная база, помнишь, там без света и туалета, как говорили некоторые. В общем, так что узнаем победителя Лиги конференции уже ближе к полуночи. Кстати, в прошлом году там победил английский Челси. В финале прошлого года они Бетис прошли 4-1. Пожалуй, Чингачгук все сказал.
2: Отлично. Остается добавить, что у нас спонсоры этой программы магазин «Женева».
3: Которые, нужно сказать, что вот футболисты, как бы сегодня не сыграли, у них лучшему игроку часы Тесот не подарят. А вот на играх чемпионата мира по хоккею как раз все это дело присутствует.
2: Потому что Тесот – главный хронометрист, официальный хронометрист чемпионата мира по хоккею. Ну и Тесот регулярно обновляет свои популярные линейки часов, поэтому в этом году вот лучшему хоккеисту дарят Тесот PR 100 Solar. Это модель с механизмом Lightmaster Solar Quartz, который не требует замены батарейки, потому что батарейка заряжается от солнечного или, между прочим, даже искусственного света. Вы найдете Тесот PR100 в магазинах «Женева» на Тербетас 9, в Акрополе Альфа и в интернет-магазине «Женева.лв».
3: Удобно, знаешь, что, если там хочешь зарядить часы, говоришь, мне все до лампочки, в смысле. Ну, подошел, там 10 минут подержал, и все. Все в «Женеву».
0: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
1: Новости спорта выходят при поддержке магазинов «Женева». Тесот, Лонжин, Сертина. Швейцарские хронографы ваших побед.

0: Мускара. Решим все, кроме погоды.
1: Реклама.
2: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
3: Это вообще нужно измерять?
2: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
4: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
5: 10 июня. Спелет Концерт Холл. Оксимирон. Национальность.

0: пропустить. Билеты на oxymiron.com.
1: Где милосердие правит и свет нам берегами, где нас нет.
2: Хорошая скидка – лучшая поддержка. В мае в аптеках «Апотека» скидка 50% и даже больше на определенные топ-продукты. Например, скидки на определенные продукты витамина D с омега-3 и витамины для укрепления детского организма от бренда «Ветерон». А также скидка 50% на «Шот Аверсан» для поддержки суставов в упаковке по 20 штук. И постилки «Провизор Ашваганда» для эмоционального равновесия. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā Placebo 16. oktobrī Rīgā.
4: Radio Rocks. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, местами пройдут кратковременные дожди, больше осадков будет в восточных районах, где также ожидаются грозы и град. По всей стране ожидаются порывы северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Местами на востоке страны под дождевыми и грозовыми облаками скорость ветра в порывах может достигать 23 метров в секунду. Самые сильные порывы местами будут ломать деревья, предупреждают синоптики. Температура воздуха не превысит плюс 11, плюс 15. 15 градусов. В Риге небольшая переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Скорость северо-западного ветра в порывах в течение дня увеличится до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
4: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Ну, конечно, нормальный человек скажет, когда я слышу группу «Ленинград», я начинаю думать о культуре.
1: А я сразу про имена прошелся. А сейчас Амалию с Барбары начинаю. И главное, про свои имена не забудьте. И мы про свои так тоже. Это Шизгара, если что. Радио Рокс из Риги, я Стас Флоренцев.
0: А я Алексей Титов. У нас время информации о том, что называется этим словом «культура».
2: Культурный слой.
1: Копать и колотить будем, в зависимости от того, какое у нас сейчас событие с культурного характера. 1950 год, теледебют Фрэнка Синатра на канале NBC. Сразу опять-таки у меня отсылка идет к полюбившемуся у меня сериалу про то, как снимали «Крестного отца», если кто не видел, вот предложение посмотрите. Там Фрэнк Синатра с совершенно другой стороны нам предстает.
0: В 1963 году, в этот день, 27 мая, Битлз выпустили сингл «From Me to You», который стал их первым хитом номер один в Великобритании.
1: В общем, короткая песня-то. Другие бы сейчас, ой, какая, это «From Me to You», и там давай на 7 минут сделаем.
0: Правильно, потому что пришли бы продюсеры и говорили, значит, это сейчас так нельзя, а хронометраж не тот, и вообще барабанщика замените на драм-машину.
1: Слушайте, а мы когда сегодня вот вырвалось, вспомнили про «Машину времени» и там процитировали даже одну из песен, ты помнишь, как все начиналось, хотя песен у «Машины времени» большое, необъятное количество, я бы так сказал. Основан коллектив «Машина времени» именно в этот день, 27 мая 69 года, и тогда встретились Андрей Макаревич с Сергеем Кавагоем, и познакомил их Юрий Борзов, и, кстати, говорят, что Борзов-то и предложил то самое машину, название «Time Machines». Он говорит, на чем мы тайм?
0: Любили Pink Floyd, я думаю.
1: А кто нет?
0: А кто нет в конце 60-х? Значит, что касается не музыкальных событий, хотя, с другой стороны, все события нормальные музыкальные. В 2005 году DreamWorks выпускают компьютерный анимационный фильм под названием «Мадагаскар», который представлять не надо. У меня такое ощущение, что его должны были смотреть, ну уж, 9 из 10 точно.
1: 9,5 из 10 обязательно посмотрели.
0: А знаешь, что еще интересно? Когда говорят, кто играл в мультиках, а в мультиках же никто, по сути, не играл, там все персонажи рисованы, то называют людей, которые озвучивали вот этих персонажей. Хотя тоже странно. Знаешь, вот одно дело, когда ты играешь и, ну, весь в кадре, так сказать, а другое дело, когда ты за кадром, играет нарисованный персонаж, и здесь надо бы называть художников, которые придумали там...
1: Мимику, все это дело, да, движуху.
0: Вот, «Зебру», «Льва» и так далее.
1: Ну, тем более, что в русскоязычной транскрипции когда все были озвучены другими мастерами. Ну, а вот с другой стороны, когда ты понимаешь, что это тоже же мастерство, тебе нужно вжиться вот в шкуру этой нарисованной зебры, например. Слушай, мы сказали, что «Машину времени» основали в этот день, в 69-м году, но сразу два коллектива были созданы аккурат 27 мая месяца, но один в 1987 году, это группа «Мегаполис», а буквально через 4 группы, что там один «Мегаполис», давайте через 7 дней мы еще что-нибудь сделаем. И тут приходят ребята, говорят, как тебя зовут? Говорит, вот, меня Саша зовут, например. Саш, хочешь группу? Да. Носи. А говорит, а как называться-то будешь? Сплин. Вот. И все. И
0: удивительное пора. Дело, да, смотрите, вот три коллектива. «Машина времени», «Мегаполис» и «Сплин», и все 27 мая. События у всех были разные, но я думаю, что здесь ларчик просто открывается. Дело в том, что, опять же, вот это весна, сирень, экзамены, хорошее настроение и предвкушение того, что нужно что-то сделать важное накануне лета, что-нибудь вот взять и начать.
1: Ну, самое важное, по мнению группы Sex Pistols, сделали, конечно, они, потому что взяли, выпустили сингл «God Save the Queen», и тогда общественный резонанс говорит, вы реально будете
0: про королеву петь?
1: Про королеву. Да, они говорят, а сами как думаете?
0: Они именно этого и хотели, по-другому жить вообще не могли. Ну и, соответственно, после этого сингла жизнь перестала быть такой скучной в Соединенном Королевстве.
1: Слушайте, если у вас не скучная жизнь по причине того, что что-то смущает вас, не знаю, в ваших суставах там, или там, в каких-то тканях,

0: ваших ногах, то, может быть, пора обратиться за поддержку в клинику Балто, поскольку клиника Балто там принимает ревматолог доктор Ирина Карпова, которая является еще и сертифицированным УЗИ-специалистом, а это уже комбо, как говорится. Это же особый класс специалистов с уникальными диагностическими возможностями. А
1: среди прочих манипуляций лечебные пункции суставов, которые под контролем ультразвука выполняются радикально безопаснее и эффективней. Ну, а обеспечивая попадание иглы под контролем ультразвука в целевую область, и минимизируя при этом повреждения окружающих тканей.
0: Обычно как бывает? Приходит человек к специалисту, специалист его направляет на УЗИ, пока записался, потом приходит опять к специалисту, и пока не решает, время уходит. А тут то самое время не упущено, время сэкономлено.
1: И даже манипуляции под контролем ультразвука протекают совершенно по-другому.
0: Клиника Балта, самый центр Риги, несколько шагов от центрального железнодорожного вокзала, скажем так, Бизнека, у Пеше 10. Легко найти и записаться через evesilivospunks.lv, ну или просто позвоните по телефону 28 770 660.
2: Культурный слой на радио Рокс.
3: Партнер шоу Шизгара — клиника Балта.

0: Реклама.
1: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Tissot. Ведь именно часы Tissot получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Тербетес 9, в торговом центре Акрополе Альфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая.
2: Женева! Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: Радио «Рокс». Только музыка. Настоящая музыка.

0: Реклама.
1: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билетсервис».
2: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
3: Большие города.
4: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билетсервис.
5: Радио Рокс. Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, местами пройдут кратковременные дожди, больше осадков будет в восточных районах, где также ожидаются грозы и град. По всей стране ожидаются порывы северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Местами на востоке страны под дождевыми и грозовыми облаками скорость ветра в порывах может достигать 23 метров в секунду. Самые сильные порывы местами будут ломать деревья, предупреждают синоптики. Температура воздуха не превысит плюс 11, плюс 15. 15 градусов. В Риге небольшая переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Скорость северо-западного ветра в порывах в течение дня увеличится до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
5: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Тиссот. Ведь именно часы Тиссот получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Терпетес 9, в торговом центре Акрополе Алфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая.
2: Женева! Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
3: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
4: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере «Вера
5: Прежнего».
6: Я знаю пароль.
4: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
6: А я простила, я простила.
4: «Вера Прежнего». 12 августа концертный зал Дзинтере.
6: Я с тобой.
4: Билеты в кассах «Билеты сервис».
0: Если слушать, то «Радио Рокс».

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Проложите, проложите вы хоть тоннель по дну реки, и без страху приходите на вино, и шашлыки, и гитару приносите, подтянув на ней колки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки, а когда сообразите, все пути приводят в Рим, вот тогда и приходите, вот тогда поговорим. Нож забросьте, камень выньте из-за пазухи своей, и перебросьте, перекиньте вы хоть жерть через ручей. За посев ли, за покос ли, надо взяться поспешать, а прохлопав сами путь.

0: Предложение в аптеках Апотека в мае. Лечебный лак для ногтей Onitec 80 мг на грамм для лечения грибка ногтей. Рекомендуется применять взрослым. Наносится тонким слоем один раз в день на пораженные ногти для лечения грибка ногтей легкой и средней степени тяжести. Активное вещество циклопироксум. В хороших руках. Апотека. Рекламодатель Ливорна Фармасия. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
1: 10 июня. Спелет Концерт Холл. Оксимирон. Национальность.

0: пропустить. Билеты на oxymiron.com.
1: Милосердие правит и свет нам берегами, где нас нет.
2: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
3: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, местами пройдут кратковременные дожди, больше осадков будет в восточных районах, где также ожидаются грозы и град. По всей стране ожидаются порывы северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Местами на востоке страны под дождевыми и грозовыми облаками скорость ветра в порывах может достигать 23 метров в секунду. Самые сильные порывы местами будут ломать деревья, предупреждают синоптики. Температура воздуха не превысит плюс 11, плюс 15 градусов. В Риге небольшая переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Скорость северо-западного ветра в порывах в течение дня увеличится до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
3: Радио Рокс 88,6 FM.

0: та і граю рок.
1: Радіо Рокс. Твоє настоящее.

0: мысли вслух. Джанго, музыкант.
1: Были такие моменты расставаний, казалось бы, фатальных, так сказать, необратимых. А потом все возвращалось на круги своя совершенно каким-то чудесным способом. И я понимал, что это именно то, что надо. То есть это тот путь, который предназначен. Как бы свыше. Надо прислушиваться к себе, к своему сердцу. Это очень-очень-очень важный момент.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал Дзентери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Налог высок, можно будет компенсировать выплаты за землю. Авто отгоняют от храма, лютеране отбирают у водителей проезжую часть. Наркоманы молодеют, латвийских детей отправляют на принудительное лечение. Кто ответит за асфальт? В Риге ремонтируют отремонтированные улицы. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

Это радио, детка. Радио Рокс. Над Рижским заливом полдень. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Последняя дверь второго вагона, как страшно в метро не

0: Реклама.
1: Рестораны Вайрок Саулус и Марк Нябетти представляют. 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Вондерсала. Билеты Delicious.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arena. Biļetes biļešu servisā Placebo 16. oktobrī Rīgā.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде. И совершенно случайно мы взяли билеты на соседнее кресло на большой высоте.

0: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
1: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
0: Bietes biešu paradīzē.
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Налог высок, можно будет компенсировать выплаты за землю. Авто отгоняют от храма, лютеране отбирают у водителей проезжую часть. Наркоманы молодеют, латвийских детей отправляют на принудительное лечение. Кто ответит за асфальт? В Риге ремонтируют отремонтированные улицы. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня» – самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: Юрмала «Лето». Три вечера, которые не повторятся. Лайма «Рандеву Юрмала 2026» – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтари». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
4: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, местами пройдут кратковременные дожди, больше осадков будет в восточных районах, где также ожидаются грозы и град. По всей стране ожидаются порывы северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Местами на востоке страны под дождевыми и грозовыми облаками скорость ветра в порывах может достигать 23 метров в секунду. Самые сильные порывы местами будут ломать деревья, предупреждают синоптики. Температура воздуха не превысит плюс 11, плюс 15 градусов. В Риге небольшая переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Скорость северо-западного ветра в порывах в течение дня увеличится до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
4: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то Радио Рокс.

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

мехе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать.

0: мысли вслух. Валерий Сюткин, музыкант.
1: Я прежде чем открыть дверь, всегда думаю, как я буду оттуда выходить.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Реклама. 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
1: Когда один день не похож на другой, когда не радуют ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай «Радио Рокс» и наступит шизга.
2: Выплеснем вам самое яркое, самое такое славное, самое креативное здесь, на «Радио Рокс».
1: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на «Радио Рокс». По будням с 7 до 10 на 88,6 FM или онлайн на radiorocks.lv. Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта». Многопрофильное медицинское учреждение, где опытные врачи и современное оборудование работают ради вашего здоровья. Клиника «Балта» и шоу «Шизгара». Вместе за хорошее самочувствие и отличное настроение.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: Хорошая скидка – лучшая поддержка. В мае в аптеках «Апотека» скидки 50% и даже больше на определенные топ-продукты. Например, скидки на определенные продукты витамина D с омега-3 и витамины для укрепления детского организма от бренда «Витерон». А также скидка не менее 50% на определенные продукты «Моллерс» для иммунитета и продукты «Валмарк» – цинк, селен, а также глюкозамин с коллагеном. В хороших руках – «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
5: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Цинтари». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Радио Рокс. 88,6 FM.
1: Фрегат твоей мечты раздавили льды давным-давно.

0: Реклама.
1: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билетсервис».
2: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Турфцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
3: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.
0: Radio Rocks. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, местами пройдут кратковременные дожди, больше осадков будет в восточных районах, где также ожидаются грозы и град. По всей стране ожидаются порывы северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Местами на востоке страны под дождевыми и грозовыми облаками скорость ветра в порывах может достигать 23 метров в секунду. Самые сильные порывы местами будут ломать деревья, предупреждают синоптики. Температура воздуха не превысит плюс 11, плюс 15 градусов. В Риге небольшая переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Скорость северо-западного ветра в порывах в течение дня увеличится до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: мысли вслух. Алексей Романов, группа «Воскресенье».
1: А в 20 лет я самостоятельно, наконец, осилил Евгения Онегина. Как бомба взорвалась. Это модерн, черт подери, это модерн. Это очень интересно, это вкусно. Это не такое же, это не занудство, как у Жуковского, честно говоря.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.

Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Реклама. Когда один день не похож на другой, когда не радует ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай «Радио Рокс», и наступит шизга.
1: Выплеснем вам самое яркое, самое такое славное, самое креативное здесь, на «Радио Рокс».
0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на «Радио Рокс». По будням с 7 до 10 на 88,6 FM или онлайн на radiorocks.lv. Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта». Многопрофильное медицинское учреждение, где опытные врачи и современное оборудование работают ради вашего здоровья. Клиника «Балта» и шоу «Шизгара». Вместе за хорошее самочувствие и отличное настроение.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
0: Если слушать, то Radio Rocks.

0: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвциемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Рестораны Вайрок Соус и Мартиня Детти представляют 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Фондерсала. Билеты Delicious.
3: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, местами пройдут кратковременные дожди, больше осадков будет в восточных районах, где также ожидаются грозы и град. По всей стране ожидаются порывы северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Местами на востоке страны под дождевыми и грозовыми облаками скорость ветра в порывах может достигать 23 метров в секунду. Самые сильные порывы местами будут ломать деревья, предупреждают синоптики. Температура воздуха не превысит плюс 11, плюс 15. 15 градусов. В Риге небольшая переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Скорость северо-западного ветра в порывах в течение дня увеличится до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
3: Радио Рокс. Латвия.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: мысли вслух. Сергей Галанин, музыкант.
1: Но меня пианино не увлекало. Я как-то такой гитарный, такой струнный человек. Не знаю почему, может быть Высоцкий с его гитарой, может быть папа, который на семиструнной там гитаре, зная 4 аккорда, мог спеть любую песню. Желание, драйв и мотив он, так сказать, выдерживал, мой любимый Юрий Николаевич.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Только рок.

Радио «Рокс». Твое настоящее. Над Рижским заливом 15 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Движение без остановки на Радио Рокс.
1: Велосипедисты, самокатчики лезут отовсюду. Хотя велодорожек достаточно, шлемов тоже, но мало кто их использует, а вот скорости такие, что обогнать могут даже автобус. Как это заметно, едут по тротуару, выскакивают на проезжую часть, пересекают пешеходный переход галопом и уверены, что они невидимы для ПДД. Хуже всего, конечно, электросамокаты. И неважно, ты едешь 15 или 20 км в час. Для водителя это настоящая ловушка. Ты смотришь на тротуар, а он уже у тебя под колесами. Какой совет? Перед светофором, пешеходкой или перекрестками сбавляйте чуть больше, чем обычно. Особенно, если там молодежь с наушниками и со своими гаджетами. Они сами не знают, куда поедут через секунду. А вы уже на два шага можете их опередить. Говорят, в Японии не нарушают, потому что дисциплина в крови. На самом деле все куда проще. За любое серьезное нарушение можно реально лишиться прав. Проехал на красный — до полугода исправительных работ. Выпил и поехал — минус права и тюремный срок до 3 лет с тяжелой принудительной работой. А вот езда без прав с превышением или гонки очень быстро может оказаться в суде. И в итоге там не летает по городам 90+, потому что знают, поймают, и будет не совсем хорошо. Так что дисциплина – это не просто воспитание. Это когда правила работают жестко и без компромиссов. Часто мы встречаемся с ситуациями, когда на железнодорожном переезде образуется небольшая пробка, и водители начинают заезжать на рельсы, даже если впереди машина еще не успела выехать за линию, ограничивающую движение. Кажется, ничего страшного, но на самом-то деле это ошибка, которая может привести к серьезным последствиям. Почему это так опасно? Во-первых, если вы оказались на рельсах в момент, когда перед вами нет свободного пути, вы блокируете проезд другим автомобилям и создаете аварийную ситуацию. В случае, если впереди едущий автомобиль остановится, а вы за ним, у вас не будет возможности безопасно покинуть переезд, даже если прозвучит сигнал светофора и появится приближающийся поезд. Во-вторых, в таком положении вы ставите себя под угрозу. То есть, застряв на рельсах, у вас не будет времени на маневр. Правило номер один. Не заезжать на рельсы, если перед вами нет гарантированного пути для проезда. То есть вы должны убедиться, что ваша полоса свободна, и вы сможете полностью пересечь рельсы, не останавливаясь на них. Если впереди стоит поток машин или все занято, не торопитесь. Дождитесь, пока перед вами появится пространство. Помимо этого, обязательно обращайте внимание на сигналы светофора и предупредительные знаки. Даже если впереди все кажется нормальным и светофор еще не горит красным, не забывайте следить за дорожной ситуацией и не становитесь на рельсы, если это может создать помехи. И, конечно, не забывайте о безопасности. Бывают случаи, когда водители просто не замечают приближающийся поезд из-за их скорости или погоды. Важно всегда быть внимательным, соблюдать правила и помнить, что железнодорожные переезды – это зона повышенной опасности. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки на Радио Рокс. Реклама.
2: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
3: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
4: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums Aptamil 6+ vai 12+, 800 gramu, 10,49 €. Ar paldies karti autiņbiksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
5: 10 июня. Спелет Концерт Холл. Оксимирон. Национальность

0: пропустить. Билеты на oxymeron.com.
1: Милосердие правит и свет нам берегами, где нас нет.
2: Радио Рокс. Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 3 до 9 метров в секунду. В начале ночи сохранятся порывы до 16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 10 градусов тепла. В четверг днем сквозь облака выглянет солнце, местами возможно кратковременные дожди, местами грозы и град. Ветер северо-западный от 5 до 11, порывами до 14-19 метров в секунду. Во время грозы возможны более сильные порывы. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце, возможны кратковременные дожди. Ожидается северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 14 градусов.
2: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Мысли вслух. Владимир Крестовский, группа «Ума Турман».
1: Нет, можно писать, конечно. Просто чтобы писать, для этого нужен некий творческий порыв. Вот. А когда ты чувствуешь себя больше такой, как музыкальный автомат, там тебя денежку в тебя вставили, ты начал играть когда-то много концертов, особенно, знаете, как там 20 концертов в месяц, это бывает там 15 концертов даже. Это бывает физически еще тяжело. И ты уже начинаешь как бы не понимать, где ты, в каком-то городе. Вот тебя на сцену вытолкнули, ты поешь там. Со сцены забрали, посадили в самолет. Погнали дальше там куда-то, ты там поешь. Это немножко такое не творческое состояние. Вот. А когда ты из этого выбираешься, тебе хочется спрятаться в какую-нибудь нору и вообще забыть о музыке навсегда. Просто взять удочку или взять мотоцикл и отстраниться от этого процесса вообще. Просто не иметь к нему никакого отношения. Ну, просто устаешь, чисто устаешь от музыки.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс.

0: над Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Индивидуальная готовность жителей Латвии к кризисам очень низкая. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Индивидуальная готовность жителей Латвии к кризисным ситуациям очень низкая. Самые слабые места – это незнание и отсутствие опыта, как действовать, рассказал в интервью агентству «Лето» исследователь аналитического центра «Лассер» Робертс Китс. Ситуация с готовностью к кризисам довольно печальная. Наш аналитический центр в прошлом году провел в Риге симуляцию кризисной ситуации, и, на наш взгляд, большинство людей не видят своей индивидуальной ответственности. Потому что считают, что обо всем должно позаботиться государство, сказал Китс. Он считает, что необходимо более широкое обучение. Хотя во время учений Намейс и была разыграна эвакуация населения, это происходило в очень ограниченном объеме. Были и другие отдельные примеры ограниченной эвакуации, учений самоуправлений, но это не тот масштаб, которого требовала бы нынешняя ситуация с безопасностью. Сейчас предполагается, что люди смогут позаботиться о себе сами. Например, Эстония увеличила индивидуальную ответственность в кризисных ситуациях с 72 часов до 10 дней. В то же время мы можем увеличить эту индивидуальную готовность хоть до одного месяца. Но если нет элементарных навыков и знаний, что делать, когда звучит сирена, это ничего не дает. Мы не можем строить гражданскую оборону на предположениях, указал исследователь. Также критически важно согласование планов гражданской обороны с военными планами. Китс подчеркнул, что в случаях кризисов важна как критическая инфраструктура, так и непрерывность работы государственных учреждений, и здесь каждый должен взять на себя свою ответственность. Все это необходимо вовремя проиграть в большом сценарии, потому что если выпадет одно звено цепи, вся система может быть парализована. Опасно думать, что все как-нибудь обойдется, добавил исследователь.
2: Про погоду.
1: В конце этой недели в Латвии стихнет ветер и станет теплее, прогнозируют синоптики. В четверг во многих местах пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозовые ливни и град. Северо-западный ветер снова усилится, его порывы будут достигать 14-19 метров в секунду. Во время грозы возможны еще более сильные порывы. Максимальная температура воздуха составит плюс 11, плюс 16 градусов. В пятницу, субботу и воскресенье кратковременный дождь прогнозируется лишь местами. На выходных будет дуть слабый ветер. Ночью температура местами может опуститься до плюс 3 градусов. В пятницу днем воздух прогреется до плюс 13, плюс 18 градусов. В субботу и воскресенье столбик термометра во многих местах поднимется выше плюс 20 градусов. Согласно текущим прогнозам, на следующей неделе будут часто идти дожди, а средняя температура воздуха будет примерно на 2 градуса выше нормы. Ожидается теплая и влажная погода. Вероятно, начнется не только календарное, но и метеорологическое лето. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Reklāma.
1: Veikalos Maxima - zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 26. maija līdz 1. jūnijam. Latvijas garie gurķi - 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas - 3,49 centi kilogramā. Pilnpiena biezpiens Jaunpils - 9%. 1 kilograms - 3,49 centi. Maxima - lai nekā netrūktu!
2: Пятого июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билетсервис».
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
6: Радио «Рокс» 88,6 FM.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

0: Реклама.
1: Хорошая скидка – лучшая поддержка. В мае в аптеках «Апотека» скидка 50% и даже больше на определенные топ-продукты. Например, скидки на определенные продукты витамина D с омега-3 и витамины для укрепления детского организма от бренда «Ветерон». А также скидка 50% на «Шот Иверсан» для поддержки суставов в упаковке по 20 штук. И постилки-провизор «Ашваганда» для эмоционального равновесия. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
0: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā Placebo 16. oktobrī Rīgā.
2: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
3: Не выключенный утюг?
2: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
4: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
5: Очки «Филман».
6: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
7: Большие города.
8: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтери». Битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
9: Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
10: Радио Рокс. Погода.
11: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 3 до 9 метров в секунду. В начале ночи сохранятся порывы до 16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 10 градусов тепла. В четверг днем сквозь облака выглянет солнце, местами возможно кратковременные дожди, местами грозы и град. Ветер северо-западный от 5 до 11, порывами до 14-19 метров в секунду. Во время грозы возможны более сильные порывы. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце, возможны кратковременные дожди. Ожидается северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 14 градусов.
10: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. 88.6 FM.
1: А за окошком месяца май. Месяца май. Месяца май. А в белой кружке черный чай.

0: мысли вслух. Алексей Горшенев, музыкант.
1: Суть счастья, она не конкретно временная. То есть, допустим, в 30 лет я должен быть счастлив, в 40 лет я должен быть счастлив. Это постоянная точка, то есть это константа. Счастье – это миг сегодняшний. Еще один миг пошел, еще один миг. И я в каждом миге счастлив. Я нашел эту точку, и я на нее смотрю. Звезда смотрит на меня. Прерывать ее нельзя. Ты сразу же встанешь на круг. Мы сейчас сразу же сделать все не можем. В этом и заключается путь определенный. Идти нужно сначала в ад, потом в чистилище, потом в рай. Только когда ты находишься в сумрачном лесу.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
3: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
4: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
3: Ух ты! Безумно выгодно.
5: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
6: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Вера
7: Прежнего.
8: Я знаю пароль.
6: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
8: А я простила, я простила.
6: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билетсервис».
9: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: над Рижским заливом 17 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. На новом полигоне Селия вооруженные силы Нидерландов будут тестировать дроны. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Премьер-министр, исполняющий обязанности министра обороны Эвика Силиня, министр обороны Нидерландов, в среду на международном саммите дронов в Риге подписали протокол о намерениях, предусматривающие доступ вооруженных сил Нидерландов к военному полигону Селия для учений, тренировок и тестирования дронов. На пресс-брифинге перед саммитом Силиня заявила, что соглашение подтверждает твердую политическую волю обеих стран углублять сотрудничество в области обороны и будет означать увеличение военного присутствия в Латвии. Она также поблагодарила союзников из Великобритании за поддержку коалиции дронов и представителей Украины за готовность делиться боевым опытом. Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Давид Алаян подчеркнул, что Украина из получателя оборонной поддержки превратилась в поставщика и готова делиться опытом, знаниями и решениями с партнерами. Он подчеркнул, что с Латвией, Нидерландами и Великобританией уже достигнуты успешные результаты, которые планируются углублять в ходе сотрудничества. Алаян признал, что скорость – один из главных уроков, который Украина извлекла за время войны. На пресс-брифинге журналист спросил премьер-министра Латвии о прогрессе в достижении целей НАТО по противодействию дронам, которые были определены в прошлом году на саммите Альянса в Гааге. Силиня признала, что структура сил и средств НАТО, определенная уже довольно давно, нуждается в реструктуризации и подчеркнула, что Латвия как стране, имеющей границу как с Россией, так и с Белоруссией, необходимы конкретные возможности по перехвату дронов.
2: Про безопасность.
1: Из-за возможных угроз воздушному пространству инвесторы боятся ехать в Латгале и инвестировать в развитие, заявил в среду на заседании Латгальской подкомиссии Комиссии Сейма по правам человека и общественным делам председатель Латгальского регионального совета Латвийской торгово-промышленной палаты Иво Дембовскис. Он рассказал, что после оповещения по сотовой сети производство на предприятиях останавливается, работники отправляются домой. Если оповещение приходит рано утром, то работники вместе с детьми вообще остаются дома, и производство парализуется, что влечет за собой последствия выполнения договоров и кредитных платежей. Также есть проблемы с поставками сырья в Латгале. Это порождает страх инвестировать в развитие, прокомментировал представитель Латвийской торгово-промышленной палаты. Комментируя заявление Латгальской туристической ассоциации о массовой отмене бронирования этим летом, Дембовскис сказал, что это создает огромный мультиэффект и в других сферах предпринимательства. Страдают ремесленники, домашние производители, предприятия общественного питания, культуры и спорта. Мы сталкиваемся с тем, что отказываются приезжать инвесторы, утверждает представитель Латвийской торгово-промышленной палаты, уточняя, что ряд поездок был запланирован на май и лето, но они все отменены. По словам Дембовскиса, местные не могут убедить потенциальных инвесторов, что смогут компенсировать им возможные неудобства.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии сквозь облака выглянет солнце, местами возможны кратковременные дожди, местами грозы и град. Ветер северо-западный от 5 до 11, порывами до 14-19 метров в секунду. Во время грозы возможны более сильные порывы. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
1: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.
2: Radio Rocks. Твое настоящее.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

если кончатся песни, значит, буду читать тебе прозу, если ты будешь не против.

0: Реклама. Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
1: Представляешь, вчера была в оптике Филман. И оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
2: Это вообще нужно измерять?
1: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
3: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
4: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты – Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
0: Радио Рокс. Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 3 до 9 метров в секунду. В начале ночи сохранятся порывы до 16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 10 градусов тепла. В четверг днем сквозь облака выглянет солнце, местами возможно кратковременные дожди, местами грозы и град. Ветер северо-западный от 5 до 11, порывами до 14-19 метров в секунду. Во время грозы возможны более сильные порывы. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце, возможны кратковременные дожди. Ожидается северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 14 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

Я хочу, чтобы вы знали, у вас очень красивые крылья. Спасибо, что показали.

0: Мысли вслух. Константин Кулясов. Группа «Анимация».
1: Есть у меня такой продюсерский талант, когда вдруг неожиданно ты слышишь чужую мелодию или чужой текст и понимаешь, что что-то там недоделано. И ты связываешься с автором и говоришь: слушай, дружище, по-моему, как бы ты написал что-то очень достойное, но нужно его, вот это достойное, доработать, до ума довести. В таком ключе у меня появилось несколько знаковых песен, таких как, например, «Спички», «Черта», «Монолог». Ведь все это изначально не мои произведения.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
3: 10 июня. Spellet Concert Hall. Оксимирон. Национальность.

0: где нас нет.
1: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Tissot. Ведь именно часы Tissot получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Терпетес 9, в торговом центре Акрополе Альфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая. Уже Нева!
2: Рестораны Вайрок Саулус и Мартиня Бетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты Билиши Сервис.
3: Радио «Рокс». Только «Рокс».

0: Убедительное большинство, свидетельствуют расчеты агентства Лето. Голосование за новое правительство в Сейме планируется в четверг. Крупнейшей фракцией в коалиции является «Новое единство» с 25 депутатами. У «Союза зеленых и крестьян» 16 мандатов, у «Объединенного списка» 13, у «Нацобъединения» 12 мандатов. При поддержке внефракционных депутатов число голосов новой коалиции может быть и больше.
1: Про Сейм.
0: Сегодня после продолжительных обсуждений депутаты комиссии Сейма по правам человека и общественным делам поддержали для рассмотрения в первом чтении поправки к закону об общественных электронных СМИ, которые должны обеспечить соответствие закона решению Конституционного суда и укрепить статус латышского языка как единственного государственного языка в работе общественных СМИ. Поправки предложены ранее оппозиционными партиями «Объединенный список» и «Национальное объединение», но под ними подписали все отдельные депутаты «Нового единства». При рассмотрении вопроса о дальнейшем продвижении поправок 30 апреля их поддержали также многие депутаты от «Прогрессивных» и «Союза зеленых и крестьян». Против были или не участвовали в голосовании депутаты от «Латвии на первом месте» и бывшие депутаты от партии «За стабильность», а также отдельные депутаты от «Союза зеленых и крестьян» и «Прогрессивных». Законопроект разработан после решения Конституционного суда от 30 марта 2026 года, которым несколько действующих норм закона о содержании общественных СМИ на языках нацменьшинств и иностранных языках были признаны несоответствующими Конституции и признаны недействительными с 1 мая 2027 года. Поправки предусматривают, что общественные электронные СМИ будут иметь право, а не обязанность, создавать передачи на языках нацменьшинств, которые не являются самодостаточными, соблюдая принцип соразмерности и цели интеграции общества. В свою очередь, создание передач на языках нацменьшинств, которые являются самодостаточными, будет допустимо только в исключительных случаях, чрезвычайной ситуации или для целенаправленного опровержения ложной, угрожающей демократии информации. Что это за самодостаточные языки, в законопроекте не конкретизировано, но можно предположить, что речь может идти о русском языке. Одновременно поправки предусматривают сужение возможности общественных СМИ выделять эфирное время для контента на иностранных языках.
1: Про погоду.
0: Завтра в Латвии сквозь облака выглянет солнце, местами возможны кратковременные дожди, местами грозы и град. Ветер северо-западный от 5 до 11, порывами до 14-19 метров в секунду. Во время грозы возможны более сильные порывы. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге ожидается облачная с прояснениями, погода возможна, кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до +12, +14 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама.
1: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
2: Не выключенный утюг?
1: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
3: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
4: Очки «Филман».
5: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000468.
6: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
7: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Зентери. Билеты в Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
8: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv. Где-то далеко.

0: Реклама.
1: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
2: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
3: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
2: Bietes biešu paradīzē.
0: Радио Рокс. Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 3 до 9 метров в секунду. В начале ночи сохранятся порывы до 16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 10 градусов тепла. В четверг днем сквозь облака выглянет солнце, местами возможно кратковременные дожди, местами грозы и град. Ветер северо-западный от 5 до 11, порывами до 14-19 метров в секунду. Во время грозы возможны более сильные порывы. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце, возможны кратковременные дожди. Ожидается северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 14 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

тише послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: мысли вслух. Гарик Сукачев, музыкант.
1: В молодости ты думаешь о форме, ты ее создаешь, ты новатор там и так дальше, и так дальше. Непохожесть на других людей, копаю свою грядку, я вообще номер один. До меня не существовало вообще национальной культуры. Я пришел, она появилась. Потом это, ну, в моем случае, к счастью, проходит. Вот, и все, да.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Налог высок, можно будет компенсировать выплаты за землю. Авто отгоняют от храма, лютеране отбирают у водителей проезжую часть. Наркоманы молодеют, латвийских детей отправляют на принудительное лечение. Кто ответит за асфальт? В Риге ремонтируют отремонтированные улицы. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: пропустить. Билеты на oxymeron.com.
1: Милосердие правит и свет нам берегами, где нас нет.
2: Рестораны Wirex House и Марк Нядетти представляют. 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Фондерсала. Билеты Билиши Сервис.
3: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Tissot. Ведь именно часы Tissot получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Терпетес 9, в торговом центре Акрополе Альфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая. Женева!
4: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
6: Радио «Рокс».

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: только рок.
1: Чтоб не было следов, повсюду подмели. Ругайте же меня, позорьте и трезвоньте, мой финиш — горизонт, а лента — край земли. Я должен первым быть на горизонте. Условия пари одобрили не все, и руки разбивали неохотно. Условия таково, чтоб я...

кто черный кот, то кто-то в чем-то черном. Я знаю, мне не раз в колеса палки ткнут, догадываюсь, в чем и как меня обманут. Я знаю, где мой бег с ухмылкой пресекут и где через дорогу

0: промахиваю с хода!
1: Реклама.
2: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билетсервис».
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Налог высок, можно будет компенсировать выплаты за землю. Авто отгоняют от храма, лютеране отбирают у водителей проезжую часть. Наркоманы молодеют, латвийских детей отправляют на принудительное лечение. Кто ответит за асфальт? В Риге ремонтируют отремонтированные улицы. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
4: Юрмала «Лето». Три вечера, которые не повторятся. Лайма «Рандеву Юрмала 2026» – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтере». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
1: Радио «Рокс». Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 3 до 9 метров в секунду. В начале ночи сохранятся порывы до 16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 10 градусов тепла. В четверг днем сквозь облака выглянет солнце, местами возможно кратковременные дожди, местами грозы и град. Ветер северо-западный от 5 до 11, порывами до 14-19 метров в секунду. Во время грозы возможны более сильные порывы. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце, возможны кратковременные дожди. Ожидается северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 14 градусов.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Армен Григорян, группа «Крематорий».
1: Меня, в общем-то, всегда шатало по жанрам. Я так не хотел себя ограничивать только жанром рок-н-ролла. И вот, вот этот как бы юмор, я немножко даже, может быть, такое как-то отношение к музыке, как к даме, к которой нужно относиться очень почтительно и уважительно.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
3: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
4: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал «Цинтари». Вера
5: Прежнего.
6: Я знаю пароль.
4: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
6: А я простила, я простила.
4: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Цинтари».
6: Я с тобой.
4: Билеты в кассах «Билишу-сервис».
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.

Музыка важнее всего. Радио Рокс. Над Рижским заливом 20 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

Сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами аж в глазах рябит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как бы невзначай.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 3 до 9 метров в секунду. В начале ночи сохранятся порывы до 16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 10 градусов тепла. В четверг днем сквозь облака выглянет солнце, местами возможно кратковременные дожди, местами грозы и град. Ветер северо-западный от 5 до 11, порывами до 14-19 метров в секунду. Во время грозы возможны более сильные порывы. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце, возможны кратковременные дожди. Ожидается северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 14 градусов.
0: Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

Радио Рокс. 88.6 FM. Над Рижским заливом 21 час. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 3 до 9 метров в секунду. В начале ночи сохранятся порывы до 16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 10 градусов тепла. В четверг днем сквозь облака выглянет солнце, местами возможно кратковременные дожди, местами грозы и град. Ветер северо-западный от 5 до 11, порывами до 14-19 метров в секунду. Во время грозы возможны более сильные порывы. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце, возможны кратковременные дожди. Ожидается северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 14 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

на невидимый фронт. Ты прощай, обнимай детей. Скоро кончится этот экспромт, и откроются тайны морей. И за северным ветром придет ветер южной бумажной мечты.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 3 до 9 метров в секунду. В начале ночи сохранятся порывы до 16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 10 градусов тепла. В четверг днем сквозь облака выглянет солнце, местами возможно кратковременные дожди, местами грозы и град. Ветер северо-западный от 5 до 11, порывами до 14-19 метров в секунду. Во время грозы возможны более сильные порывы. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце, возможны кратковременные дожди. Ожидается северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 14 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс.
1: Он не вышел ни званьем, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер.

Смотрите, вот он без страховки идет. Чуть правее наклон, упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти. Но замрите, ему остается пройти не больше четверти пути. Закричал дрессировщик из двери, клали лапы на носилки, но про.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 3 до 9 метров в секунду. В начале ночи сохранятся порывы до 16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 10 градусов тепла. В четверг днем сквозь облака выглянет солнце, местами возможно кратковременные дожди, местами грозы и град. Ветер северо-западный от 5 до 11, порывами до 14-19 метров в секунду. Во время грозы возможны более сильные порывы. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце, возможны кратковременные дожди. Ожидается северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 14 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

благородие, госпожа Розалока. А мы с тобой друзья давно, вот ведь какая штука. Письмецо в конверте, ты погоди, не рви. Эх, не везет мне в смерти.

если кончатся песни, значит, буду читать тебе прозу. Если ты будешь

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Во второй половине дня скорость северо-западного ветра достигнет 14-19 метров в секунду. Под грозовыми облаками возможны локальные порывы ветра более 20 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, возможны кратковременные дожди. Порывы северо-западного ветра будут достигать 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

поискать тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

Радио «Рокс».

Музыка важнее всего. Радио «Рокс».

тише послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Во второй половине дня скорость северо-западного ветра достигнет 14-19 метров в секунду. Под грозовыми облаками возможны локальные порывы ветра более 20 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, возможны кратковременные дожди. Порывы северо-западного ветра будут достигать 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
2: А это что?
3: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Слушай его каждый день, детка.
1: Если друг оказался вдруг

хорош. Парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой. Если парень в горах не ах, если сразу раскис,

чужой, чужой. Ты его не брони, гони, вверх таких не берут, идут, про таких не поют. Если он не скулил, не ныл,

0: значит, как на себя самого. Положись на него.
1: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Во второй половине дня скорость северо-западного ветра достигнет 14-19 метров в секунду. Под грозовыми облаками возможны локальные порывы ветра более 20 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, возможны кратковременные дожди. Порывы северо-западного ветра будут достигать 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
0: Радио Рокс.

Радио «Рокс». Твое настоящее. Над Рижским заливом 3 часа. Радио «Рокс». Твое настоящее.